0: можно рассчитывать на снижение ключевой ставки ЦБ. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение формированием 11 бригад войск киевского режима в районах населенных пунктов Николаевка, Дружковка, Малиновка, Новоселовка, Юрковка, Николайполе и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 150 боевиков, 5 бронированных машин, 15 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Подразделения группировки «Центр» уничтожили около 300 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центру» нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной егерской бригад в районах Доброполя, Рубежного, Ивановки, Новотроицкого, Анновки, Сергеевки, Новогришина, Белицкого, Новопавловки и Кучерово-Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 285 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 8 автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и реактивная система «Залп». Залпового огня производства Аргентины.
0: За минувший день дежурными средствами ПВО уничтожены свыше 200 украинских беспилотников на территории 13 регионов и акваториями Черного и Азовского морей. Российские зенитчики за сутки сбили 14 авиабомб, 4 крылатые ракеты и 766 вражеских дронов. История – надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки, заявил помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, атака на Севастополь – яркое тому подтверждение. Украинские боевики повторили удар фашистов 1942 года, который тоже произошел в июне, сказал Мединский.
2: Люди, которые отдают подобные приказы, это люди с глубоко деформированным сознанием. Это люди, которых надо лечить. Чем больше наши враги предпринимают таких демонстративных атак на нашу общую историю, нашу общую культуру, тем очевиднее становится самому последнему сомневающемуся, что мы имеем дело с такой же агрессией объединенной Европы. История плохой учитель, но она отличный надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки.
0: Степень повреждения панорамы обороны Севастополя оценят позднее. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия. Иран закрывает проход через Ормузский пролив для нефтяных танкеров и торговых судов из-за атак США. Военно-морские силы Корпуса стражи Исламской революции нанесли удары по двум судам, пытавшимся пересечь пролив. Приближение любого судна к Ормузу будет рассматриваться Ираном как сотрудничество с врагом. Все новости на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Петербурге сегодня без осадков плюс 22. В Москве малооблачно и 28 градусов. Сейчас в российской столице плюс 19 градусов.

0: Аудиосторис.
1: Развитие ксенотрансплантологии, которая включает пересадку органов животных человеку, продолжается многие десятилетия. Но главная цель пока не достигнута. Сердце и прочие важные органы, заимствованные у животных, не приживаются у людей. Несмотря на попытки изменения генома донорских организмов, врачи сталкиваются с трудностями при имплантации свиных сердца, почек и печени. Новый этап исследований прошел в Китае, где была проведена первая в истории успешная трансплантация свиных легких. Их пересадили 39-летнему мужчине, который умер от кровоизлияния в мозг. Орган, который пересадили, подвергся 6 различным генным изменениям. Были устранены 3 гена, которые снижают риск иммунизации, и введены 3 человеческих гена, которые защищают ткань от отторжения. Хирургическое вмешательство состоялось в мае 2025 года. Первоначально процедура прошла успешно. В течение первых 3 суток не было зафиксировано симптомов отторжения либо инфекций. Однако на 4-е сутки появились признаки отечности легкого и повреждений тканей, которые возникли из-за временного прекращения кислородоснабжения во время операции. На 6-е сутки возникли проблемы, обусловленные воздействием антител пациента на имплантированный орган. К 9-му дню активность негативных реакций снизилась, но дальнейшие наблюдения оказались невозможны из-за решения семьи пациента остановить эксперимент. Легкие представляют собой наиболее сложный объект для пересадки из-за высокого числа кровеносных сосудов. Это увеличивает вероятность атаки иммунной системы и возникновения тромботических осложнений. Эксперты считают, что такая технология необходима для тех больных, кто не может ждать подходящего человеческого донора. Аудиосторис.

0: Radio Stories.
1: Ученые из Австралии установили, что прием отдельно парацетамола и ибупрофена способствует увеличению количества генных мутаций у кишечной палочки. Это повысило ее сопротивляемость антибактериальным средствам. Совместное применение двух препаратов только усиливает этот неблагоприятный процесс. Добавление ципрофлоксатина в сочетание с этими анальгетиками увеличивало частоту мутирования клеток, что дало возможность микроорганизмам вырабатывать устойчивость не только к одному этому антибиотику, но и к другим схожим медикаментам. Хотя большинство видов кишечной палочки являются частью естественной микрофлоры,

0: Аудиосторис.
1: Угарный газ – это опасный загрязнитель воздуха, который не виден глазу и не имеет запаха, но способен нанести значительный ущерб организму. Возникая при пожарах или неисправностях газовых приборов, он быстро вызывает интоксикацию. Молекула газа присоединяется к гемоглобину крови примерно в 200-400 раз активнее кислорода, вытесняет его и препятствует поступлению к мозгу и другим органам. Лечение основано на интенсивной подаче чистого кислорода пациенту. Однако даже выжившие пациенты нередко страдают длительными нарушениями функций мозга или сердечно-сосудистой системы. Специалисты медицинской школы Университета Мэриленда разработали новую методику борьбы с последствиями отравления угарным газом. Их идея заключалась в модификации белка, который действует как молекулярный абсорбент. Этот модифицированный белок активно захватывает молекулы угарного газа, при этом оставаясь нечувствительным к кислороду и оксиду азота, который регулирует артериальное давление. Экспериментальная терапия продемонстрировала способность очищать кровь от угарного газа буквально за считанные минуты.
0: Audio Stories.
2: По воле рога так случилось. И лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться. Там у других вдали бог весть. А здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы

сила любви, как будто мир, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье мир, не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

тещи, матери и жены, не горюйте, не грустите, к вам вернутся робинзоны с чемоданами открытий. И напрасно утверждают, что земля давно

0: Audio Stories.
1: Аура селенит – это минерал, который состоит из золота и селена. Ранее его возможно было только синтезировать искусственно в лаборатории. Долгое время поиски природного аналога оставались тщетными. Дело в низкой химической активности золота, которая крайне редко вступает в реакции. Впервые природные образцы ауроселенида были обнаружены на Камчатском месторождении, которое расположено на глубине всего около километра ниже земной поверхности. Исследовательская группа обработала около 20 килограммов породы традиционным способом, применяя дробление, просеивание и промывание водой. Анализ полученного материала позволил увидеть мельчайшие частицы нового минерала, внешне похожие на грифель карандаша. Минерал оказался неизвестным науке и отсутствовал в международной минералогической базе данных. Чтобы подтвердить открытие, ученым потребовалось изготовить синтетический аналог и провести сравнительные тесты. Новый минерал получил имя молитоевоемит в честь места обнаружения. Вслед за ним были официально утверждены еще три новых элемента, включая толстыхит, названный в честь докторской степени российского ученого-геолога Надежды Толстых. Последующие изучения привели к открытию еще двух минералов – гачингита и ауроселенида. Эти минеральные образования возникают в верхних горизонтах Земли, куда попадают растворы из глубинных очагов магмы. Поднимаясь вверх, раствор кипит, выпуская частицы металлов, в частности золота и серебра, которые осаждаются чаще всего в виде прожилок внутри кварца. Обнаруженные на Камчатке минералы сформировались в сильно кислом растворе. Ключевую роль сыграло присутствие кислорода, который обеспечил протекание окислительных процессов.
0: Аудио сторис.

0: маяк.
1: Ты получишь письмо, как обычно, без марки солдатское, и прочтешь торопливо, а может, не станешь читать. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда твой дом почтальона опять. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю.

мне подружка твоя некрасивая, с рыжей челкою, написала подружбе, что замуж ты вышла весной. Называл я тебя

Называл я тебя самой лучшей на свете девчонкою, и не думал, что будешь

0: Помнишь, как ты при всех целовал меня на прощанье? Помнишь дым паровозный и восемь коротких минут? Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Не подумай, что я написал эти строчки с обидой. Ты представь, что мы просто с тобой по душам говорим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим.
1: Аудиосторис.
2: Ученые выяснили, что патогенные бактерии прицельно ищут определенные полезные вещества, которые содержатся в плазме крови, и используют их в пищу. Такое поведение называется бактериальным вампиризмом. Стремясь добыть нужные микроэлементы, болезнетворные организмы способны проникнуть в кровеносную систему человека и вызывать заражение. Эксперименты показали, что некоторые особо опасные виды бактерий, которые поражают кровь, реагируют на наличие особого химического компонента – аминокислоты серин. Она служит строительным материалом для белков, поддерживает иммунитет, улучшает память и когнитивные способности, участвует в липидном обмене, производстве иммуноглобулинов и выработке антител. Выяснилось, что сразу три типа бактерий – сальмонеллы, кишечной палочки и цитробактер кассери – стремятся заполучить сыворотку крови человека. Эти микроорганизмы являются главной причиной гибели пациентов с хроническими воспалениями кишечника, которым подвержен примерно 1% жителей Земли. Часто у таких больных происходят внутренние кровотечения, которые открывают доступ бактериям в кровоток и приводят к инфицированию.
1: Аудио сторис.

Маяк. Радио Маяк.

0: Реклама.
1: Строительная бригада выполнит любые строительные работы из своего материала. Скидка 20% пенсионерам и семьям участников СВО. Телефон 8-951-161-94-33. ВАО «Колымская россыпь» требуется. Машинист бульдозера. Заработная плата 250-450 тысяч рублей в месяц. Машинист экскаватора. Заработная плата 250-300 тысяч рублей в месяц. Водитель карьерного самосвала. Заработная плата 220-300 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство. Работа в Магаданской области. Оплата авиаперелета к месту работы и обратно. Проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358.
2: Я ключи потеряла, не могу в машину попасть. Что делать?
3: Солнышко, не паникуй. Позвони в Корунд, они точно помогут.
2: И машину откроют, и новый ключ изготовят.
3: Конечно, с заводской точностью.
4: Изготовление и ремонт автоключей, чипов, даже при полной утере. Копирование чипов для автозапуска. Ремонт замков и ключей зажигания. А также запчасти в наличии в мастерской Корунд на Ленина 119.
2: А телефончик скажете?
4: 56-21-21.
5: Стираем ковры. Ковры, паласы, пледы. Вывоз и доставка бесплатно. Пенсионерам скидка. Кемерово. Телефон 24-23-03.
6: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179,90. С 10 по 16 июня 2026 года.

Начинаем очередные занятия производственной гимнастикой. Приготовьтесь, товарищи, к ходьбе на месте. Вдохните шагом, марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчивайте. Первое упражнение – подтягивание. Ноги поставьте на ширину плеч. Поднимите левую руку вверх, правую отведите назад. Потянитесь, глубоко вдохните. Вернитесь в исходное положение, выдохните. Правую вверх, левую назад. В исходное положение. Побольше прогнитесь, вдохните. Расслабьте мышцы. Еще раз глубоко вдохнем. И полностью выдохнем. Ноги соедините, руки на пояс. Второе упражнение. Сейчас будем делать маховые движения ногой, то левой, то правой. Поднимите левую ногу вперед, согнув ее в колени. Раз. Левую ногу маховым движением назад. Два. Также маховым движением левую ногу вперед. Три. Приставьте левую к правой. Четыре. Продолжаем. Тоже правой ногой. Раз. Два. Три, четыре, левый. Раз, два, три, четыре. Равномерно дышите, не задерживайте дыхание. Раз, два, три, четыре. Продолжайте под музыку. Движения ногой свободные, маховые. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Очень хорошо. Опустите руки. Третье упражнение. Наклон туловища вперед со сгибанием одной ноги. Выполним его. Левую ногу вперед на носок, руки в стороны. Раз. Сгибая правую ногу, наклониться вперед, руками коснуться левой ноги, поближе к ступне. Два. Выпрямиться, руки в стороны. Три. В исходное положение. Четыре. Правую ногу вперед, руки в стороны. Наклониться, выпрямиться, руки опустить. Раз, два, три, четыре. Правую вперед, наклониться, выпрямиться, руки в стороны, в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Вдохнуть, выдохнуть, вдохнуть, выдохнуть. Еще раз. Вдох, выдох, вдох и выдох. Очень хорошо, закончили. Наше четвертое упражнение – приседание. Ноги поставьте на ширину ступни. Руки поднимите вверх. Присядьте на носках и, опуская руки через стороны, коснитесь пальцами пяток. Раз, два. Встаньте и поднимите руки вверх. Три, четыре. Продолжайте. Присесть, выдохнуть, встать, вдохнуть. Раз, два, три. Выпрямляйтесь полностью. Спину прямее держите. Присесть. Встать, выдох, вдох, выдох, вдох. Еще два раза. Опустите руки на месте, шагом марш. Раз.

Ноги снова поставьте на ширину плеч. Руки переведите на пояс. Пятое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Наклоняясь влево, поднимайте правую руку в сторону вверх. Наклоняясь вправо, также поднимайте левую руку вверх. Дышите произвольно. Внимание! Влево наклониться. Раз. Выпрямиться. Два. Вправо. Три. Выпрямиться. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Побольше наклон. В другую сторону. Влево. Вправо. И достаточно. Левую руку на пояс. Раз. Правую на пояс. Два. Левую в сторону. Три. Правую в сторону. Четыре. Хлопок над головой. 5. Хлопок за собой. 6. Хлопок над головой. 7. Руки опустить. 8. Делаем под музыку. На пояс, на пояс. В сторону, в сторону. Над головой, за собой. Над головой опустить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Хлопок, хлопок, хлопок, руки вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Достаточно. Желаем вам, товарищи, здоровья и успехов. До свидания.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем 11 июня по области в столице Кузбасса, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный 2,7, местами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области 28-33, в столице Кузбасса 29-31 градус.

0: 4 часа в Москве.
1: Радио «Маяк», Кузбасс.
2: Кофеварка. Утреннее шоу.
3: Кофеварка.
2: Кофеварка.
4: Наши радиобариста приготовят вам хорошее настроение на весь день. «Маяк».
5: Всем здравствуйте, Ольга Шарапова, Александр Ершов.
6: Марина Тропина.
5: Да, накануне Дня России, Дня города мы собрались этим утром.
6: Да.
5: Расскажем интересные факты, как добраться до празднеств. Основные торжества развернутся на Московской площади в Кемерове с половины пятого вечера. Салют.
6: Ой,
5: будет.
6: Самое прекрасное время суток, когда уже жары нет, и когда можно с семьей выйти как раз на эту площадь и отметить праздник. Впрочем, друзья мои, не только мы в канун, так скажем, Дня города, Дня России выходим, мы еще и этот день не должны забывать. Марина Андреевна, сегодня день женского счастья.
5: Ой, поздравляю.
6: Ничего не знаю.
5: Счастлива.
6: Девочки,
5: ты.
6: Поздравляем нас с этим прекрасным праздником. Трижды в год, кстати, 21 февраля, 11 июня и 18 октября отмечается День женского счастья. Этот праздник является торжеством любви, гармонии, радости и, что самое важное, самореализации. Вот.
5: Угу.
6: Что делать нужно?
5: Что?
6: Тут написано.
5: Что, чтобы быть
6: счастливой? Тут тоже капитаны очевидность написали. Полюбите себя. Помните, что природа создала вас уникальной, неповторимой. Перестаньте переживать по поводу несоответствия стандартам красоты современного мира, навязанным массовой культурой. Начните больше уделять внимание своим потребностям. Работа и семья иногда могут подождать. Прекратите общаться с токсичными людьми. Научитесь говорить «нет».
5: Вот они так легко говорят.
6: Да.
5: Ты вот это все умеешь делать?
6: Ничего из вышеперечисленного.
5: Потому что, ну, это вот тоже недавно ролик был, там на примере актрис, да, что, я не знаю, там слишком поправилась, да, слишком похудела, слишком молодая, слишком старая, слишком выглядит неженственно, слишком кукольно, слишком грудь большая, слишком нет груди. Ну, и вот так вот хорошая мать, никакая в профессии, карьеристка, мать-кукушка, семью забросила, дети есть, опять же, да, про карьеру не думает, детей нет, а почему? Нет, да?
6: Да тут,
5: ну,
6: да.
5: Вот так вот, замужем. Ну, и вот так вот.
6: А
5: и
6: тут
5: вот
6: еще одно есть. Мы используйте вместо мужских моделей поведения свою женскую силу, обаяние, чувственность, эмпатию для достижения цели.
5: Это вот как?
6: Вот, осуждающий посмотрела я на тебя и на себя. Как это, простите, для своих целей использовать?
5: Опять
6: что-то?
5: Же, в наших реалиях скажут, что
6: конечно,
5: это неприлично.
6: Неприемлемо.
5: Неприемлемо,
6: это,
5: да. Это, ну, это вот как, да? Что, типа...
6: В общем, девочки, день женского счастья, как вы себе его понимаете,
5: так и отмечаете.
6: И отмечаете, да.
5: Да, так что, ну, что еще сегодня? Так, 11 июня на календаре. Вот женщина сегодня правит день. Феодосия Колосятница. Что это сейчас было?
6: Не знаю.
5: Покровительницы хлебных полей и грибников. Колосятница называется, потому что рожь входит в стадию молодых колосьев, символа грядущего урожая. Сельчане внимательно следят за состоянием полей, определяют качество хлеба, собирают первые грибочки, сморчочки, особенно боровики, а где это они растут, называемые колосовиками. Что можно делать? Наблюдать за полями, рожь плотная колосится, урожай хороший. Калашатину величать! Девушки водили хороводы, проигрывали песни о рожках и богатом будущем. Первый урожай собираем, бабы гречиха, чтобы заряжать землю семенами, прикармливать скот печным хлебушком.
6: Каким?
5: Печным. Ну, видимо, испекла хлеб, прикорми скотинку.
6: Да, так. А сам.
5: Нельзя сегодня свадьбу играть, нельзя тяжелым трудом заниматься, нельзя ссориться, ругаться, нельзя деньги занимать, давать тоже нельзя, охотиться тоже нельзя. Туман над водой, хорошая ясная погода, жарко, богатый урожай, гром. Это к тому, что где-то интернет может отключиться. Ну ладно, богатый урожай, мало росы, засушливое лесо, пчелы активны к дождю, паутина. В сухой погоде. Кукушка громко кукует. Ясная погода. Теплая звездная ночь, если была вот сегодня хороший урожай. Все.
6: Я так ратую. Да, я ратую за то, чтобы мы жили по народному календарю. Потому что здесь можно всегда сказать: вот у тебя просят в долг, а ты нельзя сегодня.
5: Нельзя.
6: Работать.
5: Феодора
6: Колосятница,
5: конечно, нельзя.
6: А что можно? Пойдем на рожь посмотрим. Как она там колосится?
5: Да. Ну что, день города, вот расскажи, каким тебе Кемерово показалось, когда ты приехала?
6: Впервые приехала.
5: Да,
6: ты знаешь, я когда маленькая смотрела фильм «Когда деревья были большими», вообще его не понимала. Ну и в принципе не понимала, о чем эта кинолента. Почему я вспомнила именно этот фильм? Потому что когда я впервые приехала в город Кемерово, я подумала о том, что деревья были большими, одно дело, а вот какие дома большие, какие здесь люди интересные. И мне... очень нравилось ходить по вечернему городу, не заглядывать в окна, но так мельком бросать взгляд на эти окна и выстраивать в своем сознании, что за люди там живут.
5: Как
6: и это такая романтичная какая-то история, связанная с этим прекрасным городом. Ну и надо сказать, что я его люблю.
5: А он тебя.
6: И надеюсь, что это взаимно.
5: Кузнецкий мост наш шириной в 40,5 метров, самый второй по величине среди всех мостов в Сибири, уступая лишь мосту в Красноярске. Ну вот, кстати, я этим летом, я полюбила, да, город ложиться спать, да, нормальные люди.
6: Просыпается мафия, да. Марина Андреевна.
5: Я около 10 часов вечера.
6: Ой.
5: Выхожу гулять. Все гуляют, еще никто не
6: это
5: спит.
6: Это у вас там все гуляют?
5: У нас там, да, я дошла на днях, так прекрасно. Это вот опускается летняя ночь, головокружительно пахнет скошенной травой, все гуляют. Я дошла до с Притомского до Кадетки. Там просто в некоторых местах даже какие-то вот как лес какой-то.
6: Mm-hmm.
5: Все в огнях, все красиво, таинственно.
6: А у нас спят в это время, знаешь ли, люди рабочие. Но у нас спальный район хороший, я его тоже очень люблю. А вообще удивительная штука с нами происходит. Когда мы переезжаем из района в район, не знаю, как у тебя было, не было вот это состояние, когда ты хочешь вернуться непременно туда, откуда ты прибыл, срочно почему-то. Ну и потом с течением времени ты как будто влюбляешь в себя то место, в котором ты живешь. И оно вроде как тебе прониклось. И уже ты понимаешь, что это вот оно. Ты уже людей знаешь в магазинах. Вот эти продавцы, которые тебе улыбаются. И ты им улыбаешься совершенно искренне. То есть ты не играешь с этим. Вот касаемо районов и всего того, что ты гуляешь. Да, вот ты гуляешь, ты уже видишь этих людей, ты рассказывал, да. И ты им улыбаешься, они тебе улыбаются.
5: И на душе радостно, да, настроение.
6: В преддверии праздника вообще мы признаемся в любви нашему городу.
5: Ну и будем признаваться, конечно, каждый день, да, в любви к России, к нашей стране, потому что 12 июня тоже большой у нас, конечно, праздник.
6: Вот, и в отпуске надо ехать, не по всяким вашим заморским вот этим вот. Нет, по ним тоже можно съездить.
5: Ну, знаешь, лимон, да-да.
6: Нет, по ним тоже можно съездить, но, ребята, давайте освоим хотя бы те места, которые имеют за плечами огромную историю. Ведь насколько архитектура прекрасна. И насколько вот эти исторические моменты нами еще не открыты. Вот.
5: Ну, здесь как? Конечно, хочется везде поехать. Мы же постоянно говорим, называется, едем куда хватило денег.
6: Да.
5: Да, потому что, конечно, это большой, не будем, да, скрывать, и такой обсуждаемый, болезненный вопрос, потому что, конечно, по России-то хочется, но это дорого.
6: Ну, давай начнем с того, что хотя бы по Сибири путешествовать.
5: Ну, а по Сибири, это тоже...
6: Ну, смотри, Красноярск, прекрасный город.
5: Прекрасный город. Ну, вот ты прикидывала, сколько вам с детем нужно денег туда поехать, пожить.
6: Немало.
5: Ну, вот сколько, допустим, вот выходные, так, это все равно, в районе, сколько, под 100.
6: Ты про что вообще?
5: Если Красноярск. На троих. Нет, ладно, 50.
6: Сколько пожить ты собираешься в Красноярске?
5: Я не знаю, с ребенком. Вот смотри, все траты, да? На машине, да, вы поедете?
6: Смотри, 2500, там можно снять квартиру. Хорошую, однокомнатную.
5: Да. 2500 схватила.
6: 2500 сутки.
5: Где квартира? В центре. Близко ли к локации?
6: Хороший район, да. Там все.
5: А логистика? На бензин?
6: Прекрасно. Прекрасная
5: на бензин
6: логистика.
5: Сколько денег?
6: Вот на бензин, я вот так думаю, я не водитель, к сожалению. Вот. Подождите. Это, наверное, десятку идет.
5: Десяточка уже.
6: Десяточка.
5: Плюсы на квартиру. Давай прикинем.
6: На 5 дней будем мы там. Предположим, да?
5: Ладно, давай круглим. Уже 20. Угу. В Индополож, да? Все равно в пути как с ребенком, да? Потому что сам, как мы говорим, ты поел какой-нибудь дошик, да? Попил что-то там.
6: Гастрономическая столица Сибири — Красноярск, кстати.
5: Да и мне зуб-то не заговаривай. Вот, я все
6: считаю. Я согласна на 50, все.
5: Да, потому что с ребенком, да, это, ну, это что-то приличное надо поесть.
6: Однозначно,
5: это надо 3 раза в день. Это все равно будет водичка, какие-нибудь платные, пардонте, туалеты, то да сё, пирожки. Мама, купи его куколку. Ну, вот как-то так. Сам что-то это, пожалуйста.
6: 50 как минимум.
5: Пара! Пам! Так что...
6: Но все равно по Сибири надо сначала путешествовать.
5: Ну, по Сибири, да. Ну,
6: я же заговорилась с тобой.
5: Если добавить, то можно и на море поехать.
6: На морюшку!

0: кофеварка. Чай тоже есть, если что.
1: Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. А, кстати, олени же, они и летом могут.
2: Где?
1: И что могут? Подожди, почему ты не задала вопрос, что они могут? Они могут мчаться.
2: Да, мы празднуем сегодня с Александром Ершовым, Ольгой Шараповой.
1: Мариной Тропиной.
2: Мы уже разминаемся. День города. Это что будет?
1: День России.
2: Так, в Кемерове будут работать 8 локаций. В парках, сквер юности, на бульваре строителей, площадки около театров. Основные гулянья на Московской площади. Там все в 16:30. Вот так и начинается. Так. Будет там же в 11 вечера салют. С новой набережной запускают. Ну и поподробнее пробежимся. С двух дня фестиваль уличных видов спорта, скейт-парк. С 16 до 11 вечера концерт «Город, устремленный ввысь». С 16 до 10 вечера казачье подворье в рамках фестиваля «Казачий бал».
1: Ой, здорово.
2: Гала-концерты. Так... Выездной кинопавильон, выставка автомото-ретротехники, интерактивная локация «Покори вершину», патриотические локации, разбор-сбор Калашникова. Так, интерактивная локация «Финансовая грамотность». Так, ну, много-много всего. Короче, гуляем, веселимся, празднуем День города, 108 лет Кемерову исполняется, ну и День России, конечно.
1: Так, ну, надо сказать, что и погода нас не подвела, она все-таки обещает быть теплой, а даже
2: прекрасно.
1: Местами жаркой, поэтому панамки не забываем.
2: А какой запах в июне? Сирень разливается.
1: Да, вот она, кстати, а вот рябина невкусно для меня пахнет, она какая-то душная.
2: А мне почему-то рябина — это вообще какое-то зимнее дерево. Почему-то мне как-то рябина, снегири, все.
1: Ой, же... рябина, кудря.
2: Ольга Валерьевна уже празднует.
1: Да, еще не начинала, видите, как поется.
2: А кто,
1: так, новость
2: ура?
1: Есть у меня. У меня их много.
2: Давай.
1: Хочешь, я тебе расскажу?
2: Хочу.
1: Парень съел больше килограмма меда за минуту и попал в книгу рекордов Гиннесса.
2: А у него, так сказать, ничего-то?
1: Не слиплось, нет. Житель Германии установил необычный мировой рекорд, съев за 60 секунд более одного...
2: Какая-то инкарнация Винни-Пуха, да?
1: Килограмма, да, меда. Для понимания масштаба, в таком количестве содержится около 4000 калорий и примерно килограмм сахара. Это почти в 20 раз больше рекомендуемой суточной нормы.
2: Мама дорогая.
1: Вопрос, плюс ко всему еще, это же очень аллергенно, если...
2: Вот я переживаю за...
1: Даже если ты не аллергик, все равно ты можешь попасть в число оных, если ты, извините, вот так вот лопаешь. Это... Ради чего это люди делают? Вот смотри, они хотят попасть в книгу рекордов Гиннесса.
2: Вот зачем?
1: Зачем?
2: Вот тоже там, что какие-то, я не знаю, опять же, деньги дают огромные.
1: Ничего не дают.
2: А что вот?
1: И кто ее читает? То есть только

0: когда кошечкой и собачкой. Вот, но, безусловно, в условиях зоопарков они относятся к людям спокойнее, поскольку они, во-первых, там всегда сытые. И то же самое мы знаем на Комодо, вот в туристических местах их специально докармливают, потому, ну, чтобы не случилось нападений, когда люди оказываются рядом с, ну, с этими крупными ящерицами. Вот. И касательно еще размножения, кстати, интересно, что в зоопарках обнаружили партеногенез, то есть самка откладывает яйца, и из них выводится потомство без оплодотворения вообще. И при этом выводятся только самцы, потому что самки погибают на этапе эмбрионной, то есть на этапе зародыша. И выводятся партеногенетически, то есть из яиц только самцы.
1: А как это возможно биологически?
0: Ну, соответственно, у самок есть двойной набор хромосом, и у рептилий пол самок определяется... У нас 2Х и XY у мужчины, а у них наоборот. Соответственно,
1: гермафродиты, что ли?
0: Нет. Почему гермафродиты?
1: Ну, они, получается, и мужчина, и женщина?
0: У самок просто... У рептилий пол самок определяется как раз разными хромосомами, а не одинаковыми, как у нас. Просто наоборот. Получается, у нас XX у женщины, а у них XX у мужчины.
1: Так.
0: Ну, вот, и тоже.
1: Ну, она, чтобы... Смотри, чтобы...
0: Она откладывает яйца, в которых есть в одной X хромосомы, в другой Y, условно. Там можно XZ их считать, или ZV их по-разному называют. Но неважно. В общем, получается, одно яйцо заведомо женское, одно мужское, ну, как яйцеклетка, да?
1: Да, но ты говоришь,
0: и внутри происходит дупликация. Нет, ну, дупликация этих хромосом. То есть генетическим процессом они сами самоудваиваются. И получается одно яйцо женское, условно, другое мужское. И вот женские яйца все погибают при партеногенезе.
1: Нет, подожди, я просто про другое, что должна быть одна половая клетка мужская, другая половая клетка женская, они объединяются, происходит зародыш.
0: Может без объединения происходить.
1: Как?
0: Просто дальше начинает сама клетка делиться. Ну, то есть она делится, и происходит образование зародыша. Такое у многих живых существ есть. Да, то есть у насекомых партеногенез вообще везде распространен, но часто партеногенез из самок, у самок получаются только самки. И ничего другого не может
1: логично,
0: получиться.
1: Логично, да. Это вот. Просто получается, что у тебя одна клетка начинает делиться просто как, не знаю, как одноклеточная,
0: ну,
1: да,
0: как,
1: по сути?
0: Ну, как зарод, да. Она дальше, по сути,
1: 30
0: сама...
1: 30 секунд осталось. Быстро тебе вопрос хочу задать, потому что не могу, сердце болит. Видел,
0: давай,
1: как в каком-то из рилсов, значит, гепард напал на крокодила.
0: Ага, на крокодил.
1: И что-то они там бултыхались, там все переживали, потом он спокойно выплыл, как киса такая, знаешь, типа не получилось червячка поймать. Это вообще реальность?
2: Это фиаско,
0: ну,
2: братан.
0: В принципе, да, да, и, конечно.
1: То есть это не ИИ?
0: Нет, бывает такое, что просто, да, недостаточно крепко схватил, там схватил за хвост,
1: ну,
0: за лапу или
1: просто,
0: что-то.
1: Просто, то есть гепард может напасть на крокодила?
0: Бывает, да. Ну, бывают такие шальные,
2: ребят,
0: как сказать.
2: Ребят, а я вам подготовила другой рилс. Помните, как мальчик хотел себе выбрать животное.
3: Можешь,
2: мама говорит: Ваня, выбирай что угодно.
1: Ой, а у нас время, Рит. У нас сейчас.
2: Сейчас нормально.
4: Физики и лирики. Я думаю, что любой писатель может быть актуален, если найти правильный ключ к его творчеству. Борис Орехов, филолог.
5: Так говорит «Маяк».
4: Реклама.
6: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
7: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
6: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244. Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117.

0: или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: В Москве 11:30.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы планировали совершить против военнослужащего одного из подразделений Минобороны России. Гражданин иностранного государства 90-го года рождения, готовивший покушение на военнослужащего в Москве, должен был вылететь в Молдову, где его должны были научить собирать бомбу. Видео с задержанным показало ФСБ. Иностранец был заброшен в Россию в феврале этого года. Для совершения теракта по указанию куратора он извлек из тайника пистолет ПМ и 16 патронов, провел доразведку по адресам проживания и работы объекта. Иностранцу, задержанному на территории Московского региона за убийство российского военнослужащего, обещали содействие в получении статуса беженца на территории ЕС, сообщили в ФСБ России. Члены ЦИК России, наблюдавшие за выборами в Армении, сообщили о многочисленных нарушениях, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, в рамках наблюдения за прошедшими в Армении выборами работали два члена ЦИК России, а также 24 члена региональных избирательных комиссий. Ранее представитель предвыборного блока и партии «Сильная Армения» заявила о сотнях выявленных случаев, когда в домах избирателей во время прошедших парламентских выборов были зарегистрированы посторонние граждане. Парламентские выборы в Армении, напомню, состоялись 7 июня. Депутатов избирали на 5 лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК. Риск повторного возгорания в здании «Панорамы обороны Севастополя» 1854-55 годов, где после обстрела со стороны вооруженных сил Украины произошел пожар, исключен. Об этом рассказал директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. По его словам, на данный момент пожар ликвидирован. Благодаря работе сотрудников МЧС удалось полностью потушить пожар сегодня к 8 утра. Специалисты приступили к обследованию фрагментов «Панорамы обороны Севастополя», уцелевших при пожаре. Как рассказал Смородкин, удалось спасти фрагменты полотна. Сейчас ведутся работы по их обмеру и составлению описания. На Чукотке открылась летняя навигация. Судно отправилось из Владивостокского морского торгового порта на Чукотку, сообщили в компании-перевозчика. С июня по ноябрь группа компаний планирует совершить 5 рейсов в порты Анадырь и Аквиакинок. Сейчас проходит в рамках морской каботажной линии судно. На борту борта продукты питания, строительные материалы, бытовая техника, также 35 единиц автомобилей и спецтехники. Северный завоз – это комплекс мероприятий по бесперебойному снабжению территорий Крайнего Севера основными товарами жизнеобеспечения. Доставка грузов в эти регионы сопряжена с рядом ограничений, обусловленных сложным климатом. Специального регулирования цифровых туристических платформ в России пока не требуется, сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахурков в рамках форума путешествий. Он отметил, что цифровые платформы в России переживают период бурного роста, их роль в различных отраслях экономики увеличивается. Однако, по его словам, те туроператоры, которые сегодня ориентированы на массовый спрос, а не на специализированные сложные туристические продукты, если в ближайшем будущем не смогут адаптироваться, рискуют быть полностью поглощенными платформенными решениями, пояснил замглавы Минэкономразвития. В России уже есть два ГОСТа на безглютеновую продукцию, на макаронные и хлебобулочные изделия. Это позволяет обеспечить достоверную информацию о продукции и защитить здоровье и жизнь людей, рассказал РИА Новостям глава Росстандарта Антон Шалаев. По его словам, внедрение таких стандартов позволяет выявлять недобросовестных производителей, использующих различные заявления в маркировке в маркетинговых целях, а также пресекать оборот продукции с недостоверной информацией. ГОСТы в этой сфере уже существуют. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, с прояснениями, возможны небольшие осадки, до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность, без существенных осадков, днем от 29 до 31 градуса.
2: Новости спорта. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Международная шахматная федерация лишила Россию членства в организации на 3 года или до исполнения решения спортивного арбитражного суда. Ранее КАС постановил, что Федерация шахмат России должна прекратить любую деятельность на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму. ФИДЕ отметили, что требования спортивного арбитражного суда в установленные сроки не выполнены. Нападающий футбольного «Милана» Сантьяго Хименес может пропустить стартовый матч чемпионата мира между командами Мексики и ЮАР. Форвард продолжает испытывать проблемы со здоровьем. Предстоящую встречу анонсирует Александр Ниценко.
3: Сборная Мексики – одна из хозяек турнира, и она явно сильнее, чем южноафриканцы, которые в группе А вместе с Чехией и Южной Кореей точно пока расцениваются как аутсайдеры квартета. Начиная с победного финала Золотого Кубка «Конкакаф» год назад, мексиканцы успели провести 14 товарищеских матчей, уступив только в 2 из них – парагвайцам и колумбийцам. Команда Хавьера Агирре в 8 последних встречах никому не уступала, забрав 6 побед. И состав у хозяев турнира приличный, включая снайпера Фулхэма Рауля Хименеса, а также центрального защитника «Локомотива» Сесара Монте. В ассистентах главного тренера Мексики работает бывшая легенда сборной Рафа Маркес, который поучаствовал в голе в ворота ЮАР в матче открытия чемпионата мира 2010 года. Тогда команды сыграли 1-1. В этот раз надеяться на сенсацию от организованного, но не звездного состава команды Уго Броуса сложно. Южноафриканцы теряли очки в отборе. В январском Кубке Африки их остановил Камерун уже на стадии 1/8 финала. А с той поры они провели всего 4 контрольных спарринга, где добыли 3 ничьи с Панамой, Никарагуа и Ямайкой, заодно потерпев одно поражение. Очевидно, что Мексика в предстоящем матче фаворит по уровню состава, по качеству игры и уж тем более из-за статуса домашней сборной.
2: В Саранске стартовала Всероссийская летняя универсиада. Соревнования пройдут с 11 июня по 17 августа в 3 регионах Мордовии, Башкортостане и федеральной территории Сириус. Всего будет разыграно 175 комплектов медалей в 16 видах спорта. В универсиаде примут участие более 3500 студентов-спортсменов из 130 университетов и 60 регионов России. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление «Санкт-Петербург». Мы вас удивим. Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. Российская национальная библиотека, главная библиотека страны, расположена именно в Санкт-Петербурге, а не в Москве, как думают многие. Это одна из крупнейших библиотек мира, вторая по величине фондов в Российской Федерации и старейшая в стране. Здесь долгие годы служил библиотекарем известный баснописец Иван Андреевич Крылов, который писал свои произведения в свободное от работы время. Теперь и вы это знаете. Путешествуй. Направление Санкт-Петербург. Санкт-Петербург давно перерос формат классических обзорных экскурсий. Сегодня город предлагает десятки тематических маршрутов, ради которых стоит специально планировать поездку. Один из ярких маршрутов – маршрут Фаберже. Он посвящен ювелирному искусству Петербурга и знаменитому дому Фаберже. Туристы знакомятся с шедеврами, созданными для императорского дворца, и открывают для себя мир художественного мастерства, где драгоценные камни и эмаль превращались в произведения искусства. Центральная точка маршрута – музей Фаберже в Шуваловском.
4: Кремлевском дворце, где хранится крупнейшая в мире коллекция яиц Фаберже, включая 9 императорских пасхальных яиц. Не менее атмосферен маршрут «Бальная жизнь столицы Российской империи». Он переносит гостей в Петербург 19 века, время дворцовых балов. Экскурсанты посещают парадные залы дворцов, узнают о бальных традициях, языке веера и моде того времени. Маршрут включает Юсуповский, Мраморный или Елагин дворец. Те самые интерьеры, где когда-то танцевали императоры и аристократия. Совершенно иначе раскрывается город на прогулках по вечернему Петербургу. Это серия маршрутов по разным районам, которая стартует после захода солнца. В это время Петербург превращается в огромную декорацию. Включается архитектурная подсветка мостов и дворцов, набережные окрашиваются огнями, а разведенные пролеты мостов становятся главными действующими лицами ночной экскурсии. Особая гордость города – водный туризм. Петербург остается одной из главных водных столиц Европы. Прогулки по рекам и каналам, экскурсии по Неве и ночные маршруты под разводными мостами – один из самых востребованных форматов отдыха. С воды город выглядит совершенно иначе, открывая ракурсы, недоступные с суши. Экскурсионная палитра Петербурга постоянно расширяется благодаря проекту «Новая туристская география». Он формирует современную гостевую среду, превращая бывшие промышленные территории и исторические кварталы в точки притяжения. Парк «Остров фортов», культурный центр «Брусницын» и «Севкабельпорт», «Никольские ряды» и «Бертгольд-центр». Эти названия уже знакомы многим путешественникам. Здесь проходят фестивали, работают музеи, смотровые площадки и гастрономические проекты. В ту же карту вписывается береговой форт «Риф», музей-макет «Петровская акватория» и музей железных дорог России. Для тех, кто привык путешествовать осенью и зимой, Петербург разработал проект «Сезон премьер». В низкий сезон город предлагает не меньше культурных впечатлений. Театральные премьеры, выставки, специальные экскурсионные программы и уютные гастрономические форматы. Узнать подробнее о маршрутах, событиях и новых локациях можно на официальном туристическом портале visit-petersburg.ru, а также в сервисе «Яндекс.Путешествия», где появится специальный раздел о Петербурге в осенне-зимний период. Экскурсионная программа Петербурга сегодня – это не дополнение к поездке, а самостоятельный и весомый повод приехать, независимо от сезона.
5: Маяк. Физики и лирики.
6: Значит так, друзья, тема у нас математика. Сейчас попробуем вам все это объяснить с помощью наших гостей, потому что сложная тема, но мы прорвемся. Дело в том, что математики из России продвинулись в решении так называемой московской проблемы. Что это за проблема именно в математическом плане. Ну и на самом деле надо сказать, что ученые бились над этой проблемой почти 30 лет, и вот продвижение есть. А у нас в гостях старший научный сотрудник Института АЭРИ Михаил Паутов. Здравствуйте, Михаил.
7: Добрый день.
6: И Ричик Сингупта. Здравствуйте вам.
8: Добрый день.
6: Добрый день. А Ричик, вы у нас откуда?
8: Ну, я в Москве родился, а родители из Индии.
6: Из Индии. То есть, по сути, это международный, будем считать, проект, да? Значит, дело в том, что с вами еще пришла очаровательная девушка, которая сказала мне, что вы двое смогли ей, девушке, объяснить все настолько понятно и просто, что она все поняла. И если теперь вы объясните это точно так же, и я ничего не пойму, значит, это будет для меня трагедия. Поэтому давайте трагедию не делать, я тоже хочу все понять вместе с нашими слушателями. В чем проблема там московская?
7: Ну, вы знаете, речь идет о так называемых высоких унитарных матрицах.
6: О,
7: что
6: я
7: это
6: пошел.
7: Такое, знать не обязательно. Можно просто представить себе это как такую прямоугольную таблицу с числами.
6: Так.
7: Она состоит из строчек, из столбцов. Так вот, столбцы в этой матрице, они все друг другу попарно перпендикулярны. Вот как в геометрии в школе.
6: Смотрите, столбцы перпендикулярны.
7: Да.
6: Столбцы со столбцами, наверное, параллельны.
7: Ну вот они нарисованы параллельно, но сами по себе они представляют из себя такой вот многомерный объект, он называется вектор.
6: Так.
7: Вот, у него там какое-то количество координат, чиселок. Самый простой вектор — это вот двумерный на плоскости, как раз как в школе.
6: Угу.
7: Но в таких высоких матрицах вектор, конечно, гораздо длиннее, в нем гораздо больше компонентов.
6: Да. Так вот этот вектор от вектора, то есть столбец от столбца, если мы это представим как вектор, будет перпендикулярен,
7: да,
6: друг другу.
7: Да, так оно и есть.
6: То есть у нас столбцы-то, они параллельны, но один столбец, если мы представляем как вектор с координатами, и другой столбец как вектор с координатами, это перпендикулярные векторы.
7: Именно.
6: Хорошо, это мы называем как матрицы?
7: Высокая унитарная.
6: Так. А если говорить про эти матрицы с точки зрения, ну, не знаю, больших данных, да, то есть какого рода это может быть информация? Не просто математическая абстракция, а все-таки...
7: Вообще, такого рода объекты могут кодировать почти все, что угодно. Единственное, чтобы вот эти вот представления, которые заданы векторами, обладали свойством вот этой попарной перпендикулярности.
6: Попарной перпендикулярности. Так, допустим, есть такие матрицы. Дальше, в чем там проблема?
8: А еще норма, то есть длина столбцов равна единичке. Это тоже как бы важно.
6: Длина столбцов равна единице, да?
8: Да. Ну, любые другие данные тоже можно нормировать, чтобы... Ну, длина столбцов была единичка.
6: А длина столбцов — это не количество элементов в столбце?
8: Ну, если представить столбец как многомерный вектор, как Миша говорил, то это многомерный вектор длины 1.
6: Длина 1. Хорошо. Значит, у нас есть набор столбцов. Каждый столбец представляет из себя набор элементов. Эти наборы элементов мы считаем координатами, да?
7: Да.
6: Которые дают в результате некий вектор, и длина у него единица, и все попарные эти столбцы с этими, собственно, значениями, они же значения векторов, попарно перпендикулярны. Дальше.
7: Так вот, московская проблема утверждает, что в любой такой высокоунитарной матрице можно выбрать маленькую, квадратную, достаточно хорошую матрицу. Так вот, хорошесть здесь понимается в том смысле, что эту самую маленькую квадратную легко обращать. То опять есть... же, что такое обращение, я могу объяснить буквально через пару секунд, но в первую очередь отмечу, что оно используется, например, при решении систем линейных уравнений. Угу. А эта процедура происходит очень много раз каждую секунду на всем нам привычных мобильных устройствах.
6: Так, значит, у нас есть некая матрица с некими условиями, некими определениями и некими свойствами. И, я так понимаю, не проблема, а некое предположение, давайте его называть, что в этой матрице любая квадратная матрица внутри обладает другими свойствами, понятные нам.
7: Да, вообще говоря, гипотеза о том, что такая вот хорошая матрица, хотя бы одна.
6: Так.
7: То есть не обязательно их много, но хотя бы одна найдется.
6: То есть как бы мы точно знаем, что если мы нашли матрицу с этими параметрами, то внутри должна быть хотя бы одна вот такая матрица, которая, как вы говорите, хорошая, да, легко обратимая.
8: Да, в этом состоит гипотеза.
6: Гипотеза.
8: То есть неизвестно, что именно найдется такая, вот это и мы пытались доказать.
6: Вы пытались доказать или вы доказали?
8: Мы доказали для случая двух столбцов. Угу. Вот. До этого проблема была решена для таблиц, где 4 строки и 2 столбца.
6: Угу.
8: А мы решили для случая, где любое количество строк и 2 столбца.
6: Любое количество строк и 2 столбца. Ну, то есть, по сути, это у вас 2 вектора, да, только есть?
7: Да, там это обобщение того, что было сделано, на случай вообще произвольной длины этих самых векторов.
6: Угу. Смотрите, математическая часть у нас на этом, можно сказать, закончилась. Давайте поговорим о том, как это применяется, как это раньше говорили, в сельском хозяйстве, но мы в данном случае будем говорить о том, как это применяется в работе с данными, да, то есть что нам это дает в работе с данными, какие виды данных попадают под это условие, что нам дает то, что мы можем в этих данных обнаружить, например, матрицу хорошую, как вы говорите, и она чем нам поможет, и так далее, и так далее.
7: Вот вы отметили, что данные действительно нас сейчас окружают повсеместно, и на самом деле эта гипотеза не просто задача по математике. Ее решение дает так называемую оценку ошибки приближения больших каких-то матриц, больших объектов, более маленькими компактными объектами понятной структуры. Например, у нас может быть великое множество данных, используемых, например, для прогноза погоды,
6: так,
7: для рекомендаций одних фильмов, которые посмотрели определенные пользователи, другим пользователям. Угу. Там могут быть множество строк, множество столбцов. Так вот, гипотеза помогает оценить, насколько мы точно можем представить это все многообразие больших многомерных данных маленькими табличками, просто беря их произведение. Это позволяет экономить и место в памяти телефона, и в некоторых случаях время на обработку данных.
6: Ну, смотрите, значит, я правильно понимаю, что у нас есть набор данных, да? И мы хотим, используя вот этот вот вашу теорему, да, или ваше свойство, находить эту маленькую матрицу в большой матрице, и так как эта матрица найдена, и мы знаем ее свойства, уже как бы зная маленькую матрицу и работая с ней, предполагать, что в большой.
7: Вот именно так.
6: Именно так. То есть, насколько я понимаю, это как, знаете, ну, то есть мы берем, у нас есть, не знаю, какая-то жидкость, да, в объеме, мы взяли там маленькую каплю, сделали анализ этой жидкости, и теперь мы знаем ее состав.
7: Очень хорошая аналогия.
6: Вернемся через рекламу небольшую, оставайтесь с нами, дорогие друзья, продолжим.
4: Маяк. Радио Маяк

0: реклама.
1: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179,90. С 10 по 16 июня 2026 года.
2: ВАО «Колымская россыпь» требуется. Машинист бульдозера. Заработная плата 250-450 тысяч рублей в месяц. Машинист экскаватора. Заработная плата 250-300 тысяч рублей в месяц. Водитель карьерного самосвала. Заработная плата 220-300 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство. Работа в Магаданской области. Оплата авиаперелета к месту работы и обратно. Проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358.
3: Телефон рекламной службы 54-99-28 и 54-54-69. Код города 384-2.
4: В студии с кузбасскими новостями Елизавета Быстрова. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Проводка не выдержала. Дети пострадали в пожаре в жилом доме в Новокузнецке. Роллы с риском. Сервис доставки суши из Прокопьевска нанял повара-нелегала. И похлебка вместо шведского стола. Россияне все чаще выбирают отели-тюрьмы. Обо всем подробнее. Короткое замыкание стало причиной пожара в Новокузнецке. На улице Кустарной загорелись дворовые постройки. Пламя перекинулось на крышу жилого дома. Еще до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировали 6 человек, в том числе 4 детей. Двое из них получили травмы. Возгорание ликвидировали 16 огнеборцев и 4 единицы техники. В МЧС напоминают, следите за состоянием проводки, не перегружайте сеть и обязательно установите в доме пожарный извещатель. В Прокопьевске полицейские выявили нарушение миграционного законодательства. В кафе на проспекте Строителей 34-летняя владелица сервиса доставки суши наняла 27-летнего иностранца на должность повара, но не уведомила миграционную службу о заключении трудового договора в установленный срок. Составлен протокол. Предпринимательнице грозит штраф до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток. Провести отпуск под стражей предлагают россиянам. Вырос спрос на отели-тюрьмы. Правда, в Кузбассе тюремных гостиниц пока нет, но слухи, что появятся, были. Бывшая колония в Шерегеше якобы могла стать отелем строгого режима. Но, по словам властей, не представляет исторической ценности и смысла нет. С этим согласен и наш собеседник Андрей. Отработал в уголовно-исправительной системе больше 20 лет. Уверен, ничего интересного за решеткой нет.
5: Сама по себе обстановка там, ну, чисто психологически на нормальных людей давит. Хотя, опять же, в 90-е годы, когда на воле, так скажем, было тяжелое воспитание, туда попали парни с Алтая. Говорит, начальник, если бы знали, как у вас здесь хорошо кормят, вся бы наша деревня у вас сидела.
4: Магнитом такие места стали для туристов. Кадрами с путешествий делятся в социальных сетях. Стремятся пощекотать нервы за несколько тысяч в сутки. Спят в робе, на нарах, пробуют баланду. Удобства уходят на второй план. Обстановка, наоборот, должна быть некомфортной. Как подчеркивают психологи, погружение помогает осознать ценность свободы, комментирует психолог Ирина Килина.
6: Люди сегодня перегружены работой, дедлайнами, гаджетами. А в тюрьме отбирают телефон, запирают в одиночной камере, что позволяет нервной системе перезагрузиться. Это и безопасный способ испытать стресс. Человек знает, что может выйти в любой момент, поэтому изоляция воспринимается не как наказание, а как возможность побыть наедине с собой.
4: Но экстремалов предупреждают, выйти на волю отдохнувшим после такого отпуска смогут не все. Ограничения истощают физически и морально. Новый подход к лечению различных заболеваний внедряют в Кузбассе. Становится популярна телемедицина. Врачи проводят онлайн-консультации. Помощь можно получить по 60 направлениям. Например, в Белове такой формат спас 54-летнего мужчину с инфарктом. Его прооперировали после видеосвязи с кардиологом. А 31-летней жительнице Междуреченска с тяжелым аутоиммунным заболеванием удаленно скорректировали терапию. Очередь на прием круглосуточно ведется через чат-бот, запись к врачу в Кузбассе в национальном мессенджере «Макс». Испытать здоровье кузбассовцев могут вспышки на солнце. Сегодня регион накроет геомагнитный удар. Пик придется на вечер, но уже завтра буря ослабнет до умеренных значений, а к 13 июня станет малой. Больше сильных бурь в этом месяце не ожидается. В конце июня возможны лишь небольшие возмущения магнитного поля. О природе космического явления знает преподаватель астрономии Татьяна Дробчик.
0: Активность проявляется в выбросах заряженных частиц, которые взаимодействуют с радиационными поясами нашей планеты. Земля как может нас спасает от заряженных частиц, но это спасение приводит к тому, что электромагнитный фон колеблется. Так как мы тоже люди электромагнитные, многие из нас чувствуют это колебание. Я вам советую в это время пить побольше воды, скоро эти бури ослабеют.
4: И в завершении выпуска. Сегодня последний день голосования за объекты благоустройства. Жители региона выбирают парки, скверы и пешеходные зоны, которые приведут в порядок по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. А дать голос можно через госуслуги. Успейте повлиять на облик своего города. Это было последнее сообщение выпуска. Хорошего дня и до встречи.
7: Года на маяке.
8: В ночные часы по области и в Кемерове, по информации синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, временами сильные грозы. Ветер южный 3-8, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, местами 7-12, в Кемерове 14-16 градусов. Завтра днем 12 июня на территории Кузбасса и в столице региона переменная облачность, кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, при грозах местами град. Ветер южный 3-8, при грозе шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду. Температура по области 25-30, в областном центре Кузбасса 27-29 градусов.
7: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
9: С понедельника по пятницу в 18:05.
7: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM. Маяк. Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.
10: Что такое фриджаз? Чем отличаются барочные инструменты от современных? В чем разница абстракционизма и авангардизма?
11: А не пора ли нам оккультуриться?
10: Самое время. Программа Ольги Шараповой об искусстве.
12: О чем говорят животные? Как воспринимают нас и происходящее вокруг? Что им в пользу, а что во вред?
13: Учимся понимать своих питомцев в рубрике «Я и мой хвост».

0: В Москве полдень.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военнослужащие с помощью герани уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области, сообщили в Минобороны, предоставив соответствующие кадры. Ранее стало известно, что спецслужбы ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением под Красноармейском. Как сообщили в пресс-службе у ФСБ по ДНР, он был оставлен для реализации дальнейших диверсионно-террористических операций. Оружие и боеприпасы переданы в Минобороны. Между тем, на Донецком направлении украинские боевики сдались в плен после того, как российские военнослужащие забросали их листовками с призывом сложить оружие, сообщили в военном ведомстве. Наши военные использовали для этой цели разведывательные беспилотники, оснащенные системой сброса агитационных материалов. Этот метод уже доказал свою эффективность в снижении боевого духа противника и подтверждается добровольной сдачей в плен военнослужащих ВСУ, отметили в Минобороны. Послы Франции, Великобритании и Германии прибыли в Министерство иностранных дел России, где встретятся с заместителем министра Михаилом Галузиным. Об этом сообщает ТАСС. Главы дипломатических представительств прошли в здание МИД без комментариев. Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что послы Британии, Франции и Германии просят о встрече с одним из заместителей министра иностранных дел России. В МИДе готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают, тогда отметили в нашем ведомстве. Ранее в Европе все чаще стали звучать призывы начать диалог с Россией. Так, премьер-министр Италии Джорджо Мелони считает, что Европе пора найти пути взаимодействия с Москвой. По ее словам, Европа должна сыграть важную роль в сценарии мирного урегулирования между Россией и Украиной, определив ряд условий, которые зависят от нее. Однако для этого крайне важно сохранить евроатлантическое единство и укрепить координацию между Европой и США, отметила Мелони. Минтранс и Народный фронт передали сегодня бойцам спецоперации 19 современных внедорожников. Церемония прошла в Российском университете транспорта, который за все время спецоперации собрал и отправил на передовую 320 тонн оборудования и грузов, необходимых для нашей победы. Сегодня же глава Минтранс Андрей Никитин и руководитель исполнительного комитета Народного фронта Михаил Кузнецов подписали соглашение, по которому в транспортных вузах страны будут готовить операторов беспилотных авиасистем.
2: Наши ребята, наши студенты наших университетов сегодня идут в беспилотные войска, формируя нашу будущую армию. И мы тоже ими гордимся и ждем их обратно с победой.
3: Хочу поблагодарить всех наших граждан, миллионы людей, вот уже пятый год, объединились для того, чтобы помогать фронту, для того, чтобы быть надежным тылом.
0: Михаил Кузнецов также наградил отличившихся сотрудников транспортной отрасли наградными знаками «Народный фронт». Все для победы, за вклад в оказание помощи участникам спецоперации и мирному населению. Все зарубежные сервисы могут вернуться в Россию, если будут соблюдать требования российского законодательства. История с Roblox наглядно это продемонстрировала, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в Минцифры сообщили, что компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, и игра снова стала доступна в России. Объединенная судостроительная корпорация предлагает своим потенциальным партнерам построить более 60 различных проектов кораблей. Об этом ТАСС заявил гендиректор корпорации Андрей Пучков в рамках международного военно-морского салона «Флот-2026». По его словам, наибольший интерес в современных условиях у потенциальных партнеров вызывают проекты кораблей, освоенных в серийном производстве и которые эксплуатируются в МФ России. Глава корпорации отметил, что современный рынок военно-морской техники в последние десятилетия характеризуется существенным ростом конкурентной среды и увеличением числа потенциальных экспортеров. Аномальная жара в Москве продлится до завтрашнего дня, а на выходные придет холодный атмосферный фронт с интенсивными ливнями. Выпадет около половины месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: пятницу, 12 июня, 30-градусный зной сохранится с претензией на повтор рекорда 1998 года, когда было плюс 30,8, ну и вечером возможен местами грозовой дождь. Ну а выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными ливнями и общим количеством осадков до 40 мм или около половины месячной нормы. Поэтому в субботу днем посвежее до плюс 24-27 градусов, ну а в воскресенье до плюс 20-25, и температурный фон вернется в рамки положенной климатической нормы.
0: В среду в Москве, напомню, был побит суточный температурный рекорд 1998 года. Воздух прогрелся до плюс 30 градусов, сообщил Евгений Тишковец. По прогнозам синоптиков, начало новой недели в Москве и Подмосковье будет облачным, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В настоящее время в столичном регионе сохраняется сильная жара. В частности, в Москве до вечера пятницы действует оранжевый уровень погодной опасности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня облачно, с прояснениями, вечером возможен небольшой дождь, гроза и до 22 градусов. В Москве переменная облачность, без существенных осадков. Днем воздух может раскалиться до 31 градуса, в Подмосковье до 32 градусов. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Сейчас в российской столице плюс 30 градусов.

0: Эпики и лирики.
1: Продолжаем программу «Физики, лирики, лирическая тема». И у нас в гостях Алексей Александрович Маслов, профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Алексей Александрович, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: А на китайском скажете нам здравствуйте, пожалуйста?
2: Да, дядя, нихо.
3: Ух ты.
1: Ага.
3: Кстати, Алексей Александрович сейчас находится именно в Китае, и мы хотим спросить вас вот что. Что нам нужно знать о китайских именах и фамилиях? У них же тоже наверняка есть Иванов, Сидоров, Петров и имена типа Ваня, Петя, Вася.
2: Действительно, в Китае это есть. Самое главное, что в Китае есть такое представление, что существует всего 100 фамилий. И когда китайцы говорят, что про 100 фамилий, это значит, что это и есть весь Китай. В реальности речь идет о 100 фамильных иероглифах, и их, конечно, больше, чем 100, но уж так повелось, что китайцы говорят о байдя, о 100 семьях или 100 фамилиях. Ну, самые известные, конечно, я думаю, известные даже каждому россиянину, это какой-нибудь Ван, Ли, Джан, Джоу и так далее. Есть совсем редкие. Да, есть совсем редкие, которые употребляются только в каких-то отдельных провинциях, или, например, по некоторым фамилиям можно опознать, что, хотя человек выглядит как китаец, на самом деле он не коренной китаец, или, скажем так, китаец не с севера Китая, к которому мы привыкли, а, например, южные фамилии, например, фамилию У или фамилия Тан. Поэтому китайцы так, да.
1: А можно вот вопрос? Я хотела как раз на... Вот, и чтобы вы объяснили, и это очень такой интересный, мне кажется, случай. Конфуций. Нам кажется, что это имя. Вот я бы, если что, кота бы назвала умного своего Конфуцием. Но, оказывается, здесь и имя, и фамилия, и принадлежность, и древний род, и вот это все, и вот это, наверное, очень будет понятнее сделать. Фу! Или не фу?
2: Да. Давайте разберемся, что такое Конфуций. Конфуций – это то, что называется европейское или латинизированное имя китайца, которое звали Кунзы или Кунфудзы. В Китае есть лишь два философа, чьи имена стали не просто произноситься, ну, как по-китайски, а латинизироваться. Это Конфуций, его по-английски, ну, по-латински, точнее, стали называть Конфьюциус, и Мэнзи, это его последователь, Мэнциус. Всех остальных называют так же, как и называли по-китайски, например, Лао-цзы. Фамилия Конфуция, Кун – это его родовое имя, то есть, грубо говоря, его фамилия. И он произошел из рода Кунов, что вообще дословно обозначает пространство или дыра, какое-то отверстие. Ну, естественно, так никто эту фамилию не осмысляет. А вот Фудзи, Конфуцию, это в смысле мудрец или муж Кун. То есть это скорее уважительное именование его. А звали его, вообще он происходил из рода, он происходил из рода Кун, ну а звали его Чу.
1: Чу?
2: Чуй, дословно, это холм. Чуй. То есть его звали Кунчуй, и его мама, скорее всего, звала Чуй, иди есть кашу.
3: Ну, так и назвала. А скажите, Алексей Александрович,
1: а когда он говорил Чуй, иди отсюда?
3: Все-таки там, как правильно, сначала фамилия, потом имя, или имя, потом фамилия, или неважно?
2: Нет, абсолютно точно всегда в Китае сначала фамилия, потом имя. То есть Дэн Сяопин, Дэн – это фамилия, Сяопин – это имя. И называть человека по имени Сяопин, но это очень запанибрато, и так не нужно делать. То есть, когда китаец вам представляется и говорит: «Здравствуйте, меня зовут Джан Сянджай», вот Джан – это значит фамилия, Сянджай – это имя, и назвать его надо сказать: «Здравствуйте, господин Джан», или «товарищ Джан», или «управляющий Джан». Но если вы называете его по имени Сянджай, вы намекаете на какие-то либо, ну, очень дружественные отношения, дай бог, интимные отношения.
3: Угу. То есть, правильно называть: «Эй, Митрофанова», нам надо общаться по-хорошему, да? «Эй, Пушной».
2: Они так вас и будут подзывать, потому что это нормальное, уважительное отношение.
3: По фамилии.
2: По фамилии. А вот если китаец скажет: «Рита, привет», ну, это я не знаю, в каких отношениях он с ней состоит, да.
3: А я правильно понимаю, что имя должно записываться одним иероглифом, или не факт?
2: Нет, обязательно, потому что иероглиф может звучать одинаково, а вот записываться по-разному, и это разные абсолютно фамилии. Например, моя фамилия по-китайски, Маслов, записывается при помощи иероглифа «ма». «Ма» – это лошадь. И если, например, изменить на какое-то другое «ма», например, «мама», да, слово «мама», это вообще будет уже другой человек. И вас на таможне или в аэропорту просто не пропустят с другой фамилией.
3: Нет, я имел в виду другое. Я имел в виду, что может. Нет, я имел в виду, что может написание фамилии содержать два иероглифа.
2: Да, бывает и такое. В Китае есть редчайшие фамилии, где два иероглифа фамилия, один иероглиф – это имя. Например, знаменитый китайский историк первого века нашей эры, его звали Сыма Цянь. Сыма – это его фамилия, Цянь – это имя. Это такие старые древние роды, таких уж сегодня практически не встречается.
3: Хорошо, а двойных фамилий не бывает у них, мамин сибиряк, у них есть хоть один такой, например?
2: Нет, такого не бывает. Фамилии даются по мужской линии исключительно, и более того, фамилию не меняют, а вот когда...
1: Вот когда девушка женится, замуж выходит, да?
2: Да, вот когда не меняют, она остается девушка, женщина своего рода. А ребенок, соответственно, и дочка, например, она будет уже по мужской линии носить фамилию. И более того, вот фамилий-то их очень много, ну, около 100, а имен может быть сотни и тысячи, потому что когда китаец живет, он имеет несколько имен. Когда он рождается, у него фамилия-то остается та же самая, а вот ему дается маленькое имя или младшее имя, например, весенний ветерок, журчащий ручеек, ну, такое детское имя, да, очень красивое. Потом ребенок вырастает, ему дают уже взрослое постоянное имя. Кто-нибудь железный, стальной герой, это в революции очень много давали, или, например, отчаянный барс, ну, в смысле такой.
1: А как это звучит?
2: Отчаянный барс звучит как Мэнсюн, вот, и поэтому человек будет звать, например, Ма-Инсюн. Вот, но бывает и другое. Человек, например, решил стать писателем, художником или ученым. И ему, у него еще творческий псевдоним возникает, который потом используется в течение многих-многих лет. Он и публикуется под этим псевдонимом. Например, мой буддийский учитель, у которого, естественно, было буддийское имя, это отдельная история, было реальное свое имя, под которым он родился, он писал книги как старик. Ик с гор Суншань. Суншань – это те горы, где находится Шаолиньский монастырь. Вот его знали как автор старик с гор Суншань. Суншань Лаужэнь.
3: Мне почему-то сразу вспомнился фрагмент фильма. Помните, ну, замечательный фильм «Криминальное чтиво», где Буч сел в такси, и его спрашивает таксистка, мексиканка, говорит, а что означает твое имя, Буч? Он говорит, у нас, у американцев, имена ничего не означают.
2: Вот, да, я удивлена, я помню, да.
1: Я вот как раз про женщин хотел спросить, китайских, вот, потому что я смотрю имена мужские, и почему-то в основном список мужских: Джен, Тянь, Линь, кто там, Хао, Сяо, даже есть перевод, что значит кто, Вэнь, Цзинь, Йон, а вот женских даже нет в списке, или есть, так, и это по-другому звучит.
2: Так они те же самые. Дело в том, что если мы говорим о фамилиях, вы по фамилии не разберете, это женщина или мужчина. То есть Ван – это и женщина, и мужчина. Но у нас-то проще – Иванов, Иванова. В Китае этого нет. Ну, да. А вот когда мы смотрим имена, не фамилии, а именно имена, то здесь тоже есть затруднения. По имени вы никогда не поймете, речь идет о мужчине или о женщине. Ну, иногда вы можете понимать, что, например, волшебная красавица, имя Мэйни, это, скорее всего, конечно, женщина. Вот. Но, например, я знал многих и знаю многих женщин, которые родились в период культурной революции, то есть в 60-е и 70-е годы, когда давали революционные имена, например, такое, как «Красное знамя» или «Снежный барс» и так далее. Вот это Да, это может быть и мужчина, и женщина. Поэтому здесь вы не разберете. Не случайно, когда китайцы дают вам визитную карточку или пишут по имейлу, то есть когда вы его не видите реально, они в скобочках пишут мужчина или женщина, потому что иначе вы просто не разберете и не поймете, как обращаться к господину или госпожа.
3: Угу. А вот у меня такой вопрос чисто личный. А что означает женское имя Ци?
2: А невозможно сказать, да? Потому что пока не увидишь иероглифы, да. Mm. Потому что я могу придумать десяток самых разных названий от взметающаяся идея до спокойная мысль.
3: Mm-hmm. То есть, да. Но по как бы, скажем так, вот ЦИ – это условно наша Наташа или Лена, или наша Юля, неважно. То есть нет такого, да, это популярное имя или там это имя редкое.
2: Нет, это вообще нету. Когда дается имя, ну, сегодня просто родители собираются и придумывают что-нибудь красивое, а в совсем традиционных семьях идут к мастеру фэншуй, который смотрит на соответствующие... Да, на натальные карты, на звезды. Ну, и, естественно, да. Безошибочно дает имя, конечно, да.
1: Но, смотрите, ну вот я в женских именах попыталась разобраться. Если вот есть же имя, но оно необычное, все-таки Жасмин, да, так вот это имя Ли, потому что Ли на китайском это жасмин, цветок, ну вот жасмина.
2: Ну,
1: так?
2: Ну вообще Ли это слива, если уж на то пошло, да.
1: Мэй написано, слива это Мэй. У меня не знаю, какой словарь.
2: Ли, прошу прощения, это груша, а мэй – это слива, ну, китайская слива. Это то, да. Что похоже на сакуру. Вот, это та слива, которая не дает плодов, я напомню. Ага. Вот, поэтому, когда китайцы сегодня тоже многие берут себе западные имена, ну, чтобы нам проще было с ними общаться, иногда они как-то соотносятся с фамилиями, если Жасмин, или, например, имя Бьюти, в смысле, это имя, потому что у нее по-китайски она красотка или красавица, а иногда просто, как говорится, от балды берут имя известные там Келли, Джин и так далее. А те, которые общаются с русскими, они, конечно, Иваны, Наташи и так далее.
1: Я свое имя нашла. Если Маргарита переводить с греческого на китайский, получается Юй. Две буквы. Ю и краткая. Можно дописать вначале.
3: Конечно, можно добавить.
1: Юй. Похоже?
2: Ну, я думаю, что Маргарита китайская... Вообще слово Маргарита китайцы просто не произнесут. Оно слишком сложное для них. Они сократят до Рита и будут звучать по-китайски как Литха. Вот.
3: Слушайте, да. А вот у меня вопрос еще именно про такие... Ну, у нас же нет вот Александр, есть там Саня, Сашок, Шурик, вот такие, да, там есть Маргарита, есть Рита, Рит, и у нас знакомые ездили во Вьетнам, у них был замечательный экскурсовод, у него было имя Ленг. Естественно, они Ленг, а Ленг его так вот звали. А если мы говорим о сокращенных именах, вот в Китае есть вот эти вот Юльк, Петьк, Тёма, вот это все?
2: Сокращенных нету, есть прозвища. Естественно, в молодежной среде очень много прозвищ, да и в деревенской было. Например, прозвище «Второй большой» – «Даэр». Это кто такой? Ну, это здоровый парень, который является вторым сыном в семье. Кстати говоря, довольно смешно, не хочу никого сразу обращу внимание обидеть, Ким Чен Ына китайцы называют «третий толстый». Но он третий же, Ким. И, в общем, не очень худой. Вот. Mm-hmm. Поэтому вот у него такое странное прозвище. Mm-hmm. И иногда называют,
3: Си Цзиньпина,
2: например,
3: как его называют?
2: Они называют председателя Си. Mm-hmm. И никак по-другому.
3: Логично.
2: Не дай бог как-то по-другому, да. Поэтому здесь я видел, как наши, например, журналисты ошибаются. И пишут, что в своей речи Цзиньпин сказал. Цзиньпин – это его личное имя, это нехорошо звучит. Но дело в том, что когда китайцы обращаются, они никогда не обращаются по фамилии имени. Нельзя сказать «Си Цзиньпин, здравствуйте». Это большая ошибка не будет, но звучит очень коряво. Да. Надо обязательно с модификатором, то есть указать, кем является этот достойный человек. Ну, например, председатель Си – здравствуйте. Генсек Си – здравствуйте. Или, например, вы приходите к врачу,

0: пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Рэклиник. Телефон Рэклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reklinik.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
1: В Москве 12:30.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Россия. Группировка войск «Север» установила контроль над Ахримовкой в Харьковской области. Южная группировка войск России освободила Роскошное в ДНР, сообщила в четверг Минобороны. Киевский режим за минувшие сутки потерял в зоне спецоперации более 1200 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США, а также 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун», 798 беспилотных летательных аппаратов самолетов. Типа. В течение суток российские войска также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по пунктам временной дислокации в 142 районах, говорится в сводке военного ведомства. Россия придерживается принципа свободы судоходства как в ближневосточном регионе, так и во всем мире, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Москва начинает получать первые реакции на обновленный текст концепции безопасности в регионе, направленные арабским странам Персидского залива. Спецпредставитель президента России по вопросам международного инвестиционного сотрудничества, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, заявил, что находится в постоянном контакте со спецпредставителем президента США Стивом Уиткофом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером. Следующая регулярная встреча должна состояться в июне. В интервью газете «Берлинер Цайтунг» Дмитриев отметил, что многие европейские компании сигнализируют о желании вернуться на российский рынок, поскольку они вели очень успешный бизнес в России. Также напомнил, что многие из них столкнулись со снижением торгового оборота на 30-40% из-за ухода из России. Впрочем, по его словам, многие по-прежнему ведут дела в России, только не афишируют это. Послы Франции, Великобритании и Германии прибыли сегодня в Министерство иностранных дел России, где встретятся с заместителем министра Михаилом Галузиным. Об этом сообщает ТАСС. Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что послы Британии, Франции и Германии просят о встрече с одним из заместителей министра иностранных дел. В МИДе тогда заявили, что готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают. Суд Евросоюза принял решение отклонить апелляцию национального расчетного депозитария России на решение Европейского суда низшей инстанции 20 ноября 2024 года, оставившее в силе санкции ЕС в отношении этой структуры. Об этом говорится в заявлении суда ЕС, сообщает ТАСС. Удары армии США сделали практически бессмысленным режим прекращения огня с Ираном, заявил иранский МИД, передает ТАСНИМ. В Исламской Республике также подчеркнули правовую и моральную обязанность стран региона не позволять американской армии использовать их территорию и ресурсы для атак и пообещали нейтрализовать источник агрессивных нападений. В ночь на 11 июня американские вооруженные силы начали наносить удары по объектам в Иране в целях самообороны. Спустя 4 часа после начала ударов армия США заявила об их завершении. Американские военные, согласно сообщению, атаковали объекты разведки и наблюдения, системы связи и позиции ПВО. Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов, включая танкеры и торговые корабли. По данным МЕХР, ВМС Корпуса Стражей Исламской Революции атаковали 2 коммерческих судна, пытавшихся пройти через пролив. Сильная жара, установившаяся в московском регионе с минувшего воскресенья, сменится холодным атмосферным фронтом, который в предстоящую субботу пройдет через центральную Россию. В субботу днем в Москве и Подмосковье ожидается гроза с ливнем, местами град и вероятное усиление ветра до 17 метров в секунду. Начало новой недели в Москве и Подмосковье будет облачным, с прояснениями возможен кратковременный дождь.
2: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В Саранске стартовала Всероссийская летняя универсиада. Соревнования примут 3 разных

0: региона Мордовия, Башкортостан и федеральная территория Сириус. В 16 видах спорта будут соперничать 3500 студентов из 130 вузов России. Завершится универсиада 17 августа. Сборная России по дзюдо заранее прибыла в столицу Монголии для тренировок с местными спортсменами перед турниром «Большого шлема», который стартует 19 июня. С этого турнира начинается набор очков в олимпийский квалификационный рейтинг к играм 2028 года в Лос-Анджелесе. За победу на турнире «Большого шлема» начисляется 1000 очков, за серебро – 700, за бронзу – 500. Российский теннисист Данил Медведев сегодня начинает выступление на турнире в Нидерландах. Он проведет матч второго круга. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
1: Данил Медведев вылетел с турнира серии «Большого шлема» Ролан Гаррос на грунте уже в первом круге, уступив 109-й ракетке мира из Австралии Адаму Уолтону. Перерыв между матчами составил 2 с небольшим недели. Теперь Медведев начинает травяной сезон в Хертогенбосхе. На турнире в Нидерландах 8-я ракетка мира из России имеет посев, поэтому стартует со второго круга. Соперником россиянина в сегодняшней игре будет местный теннисист Тейс Богарт. Представителю Нидерландов всего 17 лет. Ранее они с Медведевым, конечно, не пересекались на кортах. Богарт проводит только второй турнир в ATP-туре. В первом круге он переиграл китайца Уибина в 3 сетах. Пока нидерландец, по сути, не имеет рейтинга. Он 779-й. Для Медведева неплохой старт на турнире, довольно плавный через молодого и неопытного соперника. Принято считать, что у россиянина не слишком получаются турниры на грунте, но и на траве у него всего один титул из 23 в карьере. Он одержал победу на Мальорке в 2021 году. Но после отдыха сейчас Даниил вполне может неплохо себя проявить в Нидерландах.
0: Мира Андреева призналась, что эмоции после победы на Ролан-Гаросе улеглись быстрее, чем она думала. Казалось, будто эта эйфория точно продлится несколько дней, а сейчас я уже думаю, так, через 2 дня опять тренироваться, сказала Мира. После победы на турнире «Большого шлема» Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA. Выступление за «Спартак» – завершенный этап в карьере Манфреда Угальда, считает агент футболиста. К нему постоянно проявляют интерес европейские клубы, есть даже предложения из Бразилии и Мексики. «Мы бы хотели сделать новый шаг, хотя спортивный директор и тренер «Спартака» рассчитывают оставить его в команде», – заявил представитель форварда. В позапрошлом сезоне Угальда стал лучшим бомбардиром чемпионата России в составе «Спартака». Николай Рассказов договорился о новом контракте с крыльями Советов. Как сообщает чемпионат, осталось решить, каким будет срок – 2 или 3 года. Ранее в прессе появлялась информация об интересе Калининградской Балтики к Рассказову, а сам защитник изначально отказывался продлевать контракт с крыльями. «Локомотив» пожелал удачи сборной Мексики в матче открытия чемпионата мира по футболу. Сегодня мексиканцы на стадионе «Ацтека» в Мехико сыграют с командой «ЮАР» в 22:00. За «Локомотив» играет защитник сборной Мексики Сесар Монтес. С вами был Юра Геворкян.
2: В новом выпуске журнала Discovery.
3: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
2: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Лучшие исполнители народных песен из разных регионов России на сцене Государственного Кремлевского дворца. Одиннадцатый международный фестиваль народной песни «Добровидение» 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
6: Категория 6+. Маяк. Физики и лирики.
7: физики и лирики мы говорим с Алексеем Александровичем Масловым, профессором и директором Института стран Азии и Африки МГУ, о китайских именах, фамилиях. Алексей Александрович как раз у нас сейчас находится в Китае. И я вот хочу спросить вот что. Мы с Митрофановой лет в 70, я надеюсь, будем сидеть на набережной, пить пиво из трехлитровой банки и лузгать семечки. И в этом случае я не буду называть ее Рита, и я даже не буду называть ее Митрофанова. А мы друг друга будем называть Михална и Борисыч. Вот это как бы основная история, ну, то есть это, как правило, люди в возрасте, как правило, люди, живущие вне города и даже в городе. Мы иногда друг друга называем так: Борисыч, Михална, как у тебя дела? Есть хоть что-то похожее в китайском? Я-то понимаю, что у них отчеств нет вообще, да?
8: Да, конечно, отчеств у них нету, а вот если сидят там два старика или две пожилых девушки, женщины, то вы будете называть друг друга лаопхо, типа дословно старуха. Да, и это такое, ну, дружественное, здесь ничего плохого в этом нет.
7: Слышь, старуха, чё тебе старик? Да, вот так они все.
8: Да, но если я подойду к китайской женщине и скажу лаопхо, старуха, то она, конечно, обидится, потому что тут понятно, то, что разрешено китайцу, не разрешено иностранцу.
7: Понятно.
9: То есть такие обращения, ну, у нас, по-моему, тоже практиковали. Слышь, старик, ну, ты еще пойдешь там куда-то? Как-то
7: ну, старик, это все-таки не, это не дословно же.
8: Но есть другой момент. В Китае очень часто распространены понятия, так же, как у некоторых наших народов, брат и сестра. Ну, братан, пойдем, или ты мне брат. Если, например, вот вы вдруг жили, вот как я, например, в китайском монастыре, то меня мои старшие собратья называют брат. Причем это брат именно в том произношении, как будто я их родной брат. Вот эти семейные или квазисемейные отношения, они в Китае очень важны. Или, например, когда нашего наставника мы называем отец, его жену мы называем мать и так далее. Это тоже создание некой семьи. Поэтому я не могу обратиться к наставнику просто по фамилии. Там, наставник Ван. Это будет очень формально. Я к нему обращаюсь: отец, что мне делать в этом случае? И он мне тогда
9: ответит. А как это звучит?
8: Собственно говоря, так звучит дае, например, дедушка, дае о бандаме, что мне делать? Или, например, жену учителя мы обычно называем шиму, вот учителя шифу, а его жена шиму, матушка-наставница. И даже если она не является моей прямой наставницей, все равно я именно так не обращаюсь.
9: А если говорить брат Пушкин, помните? Ну что, брат Пушкин? Как вот мы бы сказали, брат Маслов.
8: А вот извините. Я бы тогда по-китайски перевел бы как старина Пушкин. Лао Пу Су Дин. Дзамаян. Ну что, брат Пушкин? Да все как-то так. Вот, да, Пушкин бы говорил хай-хай. Вот в этом смысле брат не всегда напрямую переводится. Правда, здесь есть одна тонкость. И вообще в переводах этих родственных терминов самая известная китайская, русская, наверное, фраза «мой дядя самых честных правил». Вот это вот как раз перевести слово «дядя» по-китайски, это непросто, потому что китаец бы спросил, это дядя по отцовской или по материнской линии. Да, и, в общем, это был бы полный тупик перевода, потому что в Китае это звучит абсолютно по-разному.
7: А вот смотрите, я видел просто сцену такую вот в общественном транспорте, я иногда езжу в автобусах, и там один другому, как бы так немножко наезжая, говорит: слышь, ты пассажир, ты типа ноги убери отсюда, вот, а если ты обращаешься к человеку в общественном транспорте, ты не знаешь его имени, ты не знаешь его фамилии, ты не знаешь его... как бы, ну, вообще никакого статуса, что это за человек, он там студент или школьник, или пожилой, и, может быть, он действительно какой-нибудь председатель, но не си, конечно, а чуть помельче, но как вот в таком случае обращаться к человеку, если он просто, вы едете вместе в общественном транспорте, и он там случайно тебя локтем задел?
8: Ну, если это совсем простые люди, а в Китае их немало, точнее, большинство, то они вообще никак не будут обращаться, скажут просто «нихао», типа, чтобы обратить на себя внимание, а дальше начнут уже разговор.
7: «Нихао» — это «привет», «здрасте», да? То есть вот как бы...
8: Формально, да, но сегодня еще используется как слово «эй», «эй, привет». Да, чтобы обратить на себя внимание. Ну, а если вы обращаетесь вежливо, то придется сказать: уважаемый пассажир, Дианы Чонхо, Нихао. Но это слишком долго. И китайский язык, это нам кажется, что они все такие супер вежливые, их путают часто в этом смысле с японцами, у которых действительно очень высокая вежливость в речи. А вот в китайском языке он очень неформальный. Наоборот, чем больше вы общаетесь с китайцами, тем больше язык деформализируется. Поэтому вас начинают называть просто, меня просто кричат «ма», «нихао», «ма», в смысле «маслов», сокращая до первого иероглифа фамилии «привет». А это, кстати, намек вот на что. Мы говорим, что нам очень сложно запомнить китайские фамилии. Это так иногда, но вы думаете, что им легко запомнить наши ужасные длинные фамилии? Поэтому, когда представляетесь китайцу, сокращайте свою фамилию до первого иероглифа, который легко запомнить. Ну, например, когда я представляюсь, я обычно говорю, что да, у меня моя фамилия Маслов, но вы меня можете назвать просто профессор Ма или учитель Ма. Ма – это вполне китайская фамилия. Ма – это, кстати говоря, мусульманская фамилия. Они спрашивают, не мусульманин ли я, потому что это и происходит от слова Махамада, Мухаммед. Да, и когда я говорю, что нет, я не мусульманин, они как-то, у них сбой какой-то, когнитивный диссонанс, да, расстраиваются, ну, в общем, все же было логично, вот, но потом привыкают к этому.
9: Ну, смотрите, значит, если мы с Пушным приезжаем в Китай и говорим, тогда он Пу, а я
7: Ты Ми, да.
8: Значит, старики будут называть Xiaomi. И что будет напоминать известную технологическую марку?
7: То есть никаких не пытаться им там, я, вы знаете, Старобогатенко. Нет,
8: они, наверное... Это ужасно, они сойдут с ума. Вот, не мучьте китайских товарищей.
9: Старобогатенко. Виктор, да, еще очень сложнее. Альбертович.
7: Нет, есть замечательный солист группы, сейчас мы найдем, но это даже для русского человека тяжеловато. Солист группы «Запрещенные барабанщики», Виктор его и зовут, а вот фамилия у него, сейчас мы найдем. И я думаю, что китайцы, ну, если русские, даже с трудом
9: говорят. Алексей Александрович, а у меня вопрос. А вот в современном Китае есть ли мода на имена? Потому что в какой-то момент было в наших классах там 10 Полин, когда-то в 50-е там 6 Татьян. Ну, то есть какие-то совсем распространенные хиты. Вот Милана последние годы очень популярное имя для девочек. Мальчиков я особо не знаю, но, может, правда сейчас Златослав, вот это все.
7: Да, перед Златославом Виктор Пивторы Павло. Вот тоже, наверное, нельзя, да, говорить такое китайцам? Ну, и тут и русские.
8: Они просто язык у них будет заплетаться. А вот по поводу модных имен в Китае, конечно, есть мода на имена. Вот если раньше, как я уже говорил, были такие революционные красивые имена, но так же, как у нас, сейчас это возвращение к китайской традиции. Они дают детям такие имена, как, например, старик из лесной чащи. Ну, в смысле, такой отшельник. Или, например, мудрец с гор. Или мудрец в лодке.
9: А это не смешно? Вот именно иронично, не звучит так, то есть они понимают, что это что-то значит. Но вот когда к тебе ребенок подходит, шестилетний, и вот из чаще старик, они могут друг другу подзуживать, говорить, а попроще имени не было там?
8: Не, у него же маленькое имя, младшее имя, еще если ему там 6-7 лет, он у него, да, Сяо, да. Поэтому тут никто ни над кем не издевается. Он пока веселый колокольчик, это потом он станет стариком из лесной чащи. Правда, тут смешнее другое. Европейцы, в том числе русские, которые переезжают в Китай, они решают себе взять китайское имя. Не просто перевести фамилию, а вот взять именно китайское имя. Ну и сами изобретают. Это получается очень смешно, потому что, ну, как бы им надо заслужить. Нельзя себя назвать отшельником с высоких гор, пока ты просто обычный студент. Но наши студенты это делают, и вот это как раз вызывает хохот. Поэтому надо дождаться, пока китайцы сами не скажут, давай мы тебе вот создадим имя. А лучше какой-нибудь пожилой преподаватель твой, он скажет, я сейчас тебе скажу, как ты должен называться. И в кавычках, конечно, будет крестить тебя заново. Вот это как раз очень хорошо. Более того, есть целый ряд известных людей, которые жили в Китае, которые вошли в китайскую историю под именно китайским итальянскими именами. Ну, например, очень известный проповедник Матео Риччи, это проповедник 15 века, основатель миссии, христианской миссии в Китае. Его, конечно, китайцы не могли сказать Матео Риччи, это ужасно долго и сложно. Он вошел в историю как Ли Мадоу. Ли – это известная китайская фамилия, Мадоу. Матео Мадоу. Ли Матео, по сути. Вот он так, он, кстати говоря, похоронен в Китае именно под своим китайским именем. Или, например, известный русский христианский проповедник, который возглавлял русскую православную миссию в Китае в 10-20-х годах 19 века, Иоакинф Бичурин, отец Иоакинф, по-китайски начал как Бичулинь, но вошел в историю как Илинь.
7: Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально на минуту, и вернемся к вам еще, дорогие друзья. И Алексей Маслов с нами будет на связи, так что и вы тоже оставайтесь в «Физике и лирике» в эфире.
6: «Физики и лирики».

0: «Маяк».
1: Радио «Маяк».

0: Реклама.
1: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179,90. С 10 по 16 июня 2026 года.
2: Строительная бригада выполнит любые строительные работы из своего материала. Скидка 20% пенсионерам и семьям участников СВО. Телефон 8-951-161-94-33. ВАО «Колымская россыпь» требуется. Машинист бульдозера. Заработная плата 250-450 тысяч рублей в месяц. Машинист экскаватора. Заработная плата 250-300 тысяч рублей в месяц. Водитель карьерного самосвала. Заработная плата 220-300 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство. Работа в Магаданской области. Оплата авиаперелета к месту работы и обратно. Проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358.
3: Телефон рекламной службы 549928 и 545469. Код города 3842.
4: Здравствуйте. В студии Екатерина Караваева
5: и Елизавета Коржинская.
4: Мы продолжаем цикл передач об исчезающих видах животных и растениях родного края. Сегодня расскажем о самом редком представителе семейства кошачьих – снежном барсе.
5: Этот котик является родственником домашнему любимцу только в 20-м поколении. По-другому его называют ирбисом. Такого пушистика точно не получится погладить. Его урчание скорее напомнит звериный рев, чем милое сопение. Тело этого животного больше 2 метров. На диете барс тоже не сидит. Его вес достигает 60 килограммов.
4: Шубе этой большой кошки не страшен самый сильный мороз. Волосяной покров барса высокий, мягкий и густой. Окраска спины светло-серая, с редкими крупными кольцевыми пятнами. Брюхо белое, с дымчатым налетом.
5: В Кузбассе хищный зверь находится со стороны Алтайских гор. Многие думают, что в ареал его обитания входит и Кузнецкий Алатау, но это миф. Наиболее распространены красивейшие кошки в Центральной Азии. Тогда почему его охраной занимаются в Кемеровской области? Знает профессор зоологии Николай Скалон.
6: Снежный барс – это особая история. В Кемеровской области постоянно снежный барс не живет. Он живет на Алтае, в Туве. И там в основном по причине браконьерства и истребления его добычи. То есть вот основные причины. А у нас, поскольку снежный барс включен в федеральную красную книгу, в российскую, и если он появляется на нашей территории, мы должны тоже его охранять. Достоверно известно 3 случая. Захода снежного барса, а вот поэтому мы его тоже включили в нашу красную книгу.
4: Достаточно часто ирбисов сравнивают с домашними котятами. Они очень прыгучие и игривые животные, и совсем как маленькие дети любят кататься со снежных гор. Только питаются они не как прирученные зверьки. Барс предпочитает баранов, косуль и сурков.
5: Ирбис – один из немногих любителей исключительно холодного климата. Большие лапы позволяют ему не проваливаться в глубокие сугробы, а увеличенные носовые пазухи намного больше человеческих. С помощью них животное прогревает свои легкие.
4: Но верным спутником жизни большой кошки остается хвост. Он достигает 1 метр в длину. Такой плюшевый груз носить непросто, поэтому ирбис зачастую берет его в зубы, чтобы облегчить свою прогулку на отвесных скалах. Благодаря ему барс балансирует на камнях.
5: Зимние кошки точно не используют сайты для знакомств, они ведут одинокий образ жизни. Однако, когда пушистый самец находит самку, он посвящает ей танец, показывая свой интерес.
4: Безусловно, барс – это опасный хищник, но на человека большие коты не нападают. Ирбисы проявляют великодушие горным путешественникам, не приглашая их на свой обед в качестве основного блюда.
5: Этому удивительному животному посвятили много легенд. Одна из них появилась еще в 11 веке. Как-то раз монах зашел в отдаленную деревню в горах, где пробыл некоторое время, беседуя с ее жителями и читая им свои стихи. Муарепа покинул деревню и удалился в пещеру в горах, носившую название «Пещера завоевания демонов». Сразу после его ухода пошел сильный снег, который не прекращался в течение 18 дней и ночей, завалив все окрестности и отрезав пути ко всяческим перемещениям по горам до весны. Ученики Муарепы, оставшиеся в деревне, были уверены, что их учитель погиб. Они исполнили все необходимые ритуалы, и когда настала весна, отправились на поиски его тела. Проделав длинный путь после долгих поисков в горах, они заметили снежного барса, который вышел из пещеры неподалеку и поднялся вверх по скале. После этой встречи ученики были уверены, что хищник убил их учителя. Добравшись до пещеры, они заметили, что следы снежного барса были перемешаны с человеческими. После встречи монах спросил у учеников, По какой причине они так долго добирались к пещере, после того, как расположились на отдых? Ученики были в замешательстве, ведь во время своего путешествия по горам они не встретили ни одного живого существа, кроме снежного барса. «Я и был этим снежным барсом», — ответил монах. На вопрос учеников, как же Милорепе удалось продержаться без пищи и воды такой длительный срок, учитель ответил, что некоторое время назад, находясь в состоянии медитации, он встретил жителей деревни, которые передали ему большое количество еды. Ученики были поражены. Сопоставив даты, они поняли, что видение монаха совпало с ритуалами, которые они исполнили в деревне, будучи уверенными в смерти учителя.
0: Многие народы считают Ирбиса священным животным. Так, у народов Алтая снежный барс – это символ храбрости, благородства и чести. Он как высший судья взирает на происходящее с высоты Поднебесья. А вот в монгольском зверином календаре году тигра соответствует год барса, причем считается он особенно удачным.
5: Дорогие радиослушатели, в эфире была программа «Красная книга Кузбасса». Ее ведущие Елизавета Коржинская
0: и Екатерина Караваева.
5: До свидания!

0: Погода на маяке.
1: В ночные часы по области и в Кемерове, по информации синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, временами сильные грозы. Ветер южный 3-8, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 13-18, местами 7-12, в Кемерове 14-16 градусов. Завтра днем 12 июня на территории Кузбасса и в столице региона переменная облачность. Кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, при грозах местами град. Ветер южный 3-8, при грозе шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду. Температура по области 25-30, в областном центре Кузбасса 27-29 градусов.
2: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
3: С понедельника по пятницу в 18.05.
2: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM. Маяк. Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.
4: Что такое фриджаз? Чем отличаются барочные инструменты от современных? В чем разница абстракционизма и авангардизма?
5: А не пора ли нам оккультуриться?
4: Самое время.
5: Программа Ольги Шараповой об искусстве. Об искусстве.
6: Каковы проблемы типологии импликативных универсалей, используемых в качестве удобной синтаксической конструкции, служащей для указания на различия лингвистических явлений?
7: Короче, забыли, как звучит родная речь? Русский язык для вас – это скучное правило или неинтересный школьный предмет? Тогда вам в рубрику
8: «Радиодиктатура».
7: На защиту великого и могучего встает кандидат филологических наук Евгения Барышева. Радиодиктатура.

0: В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ахримовка в Харьковской области, заявили в Минобороны. Боевую задачу выполнили подразделение группировки войск «Север». Военнослужащие южной группировки в результате решительных действий также освободили населенный пункт Роскошная Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки вооруженные силы России нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО России за сутки уничтожили более 750 беспилотников, 10 управляемых авиационных бомб и 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун-ВСУ». Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря был уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Россия готовится к проведению выборов в Госдуму. Они пройдут в полном соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Соответствующий указ президента будет подписан в соответствующие сроки, предусмотренные законом. Мы заранее это не анонсируем, не будем это делать и сейчас. Что касается выборов, я хочу вам напомнить слова президента Путина о важности проведения выборов в любом случае. Поэтому ведется подготовка к этим очень важным выборам. И они будут проведены в полном соответствии с нашим законодательством.
0: Выборы в Госдуму этой осенью пройдут в непростых условиях. Противники будут делать все, чтобы внести раскол в общество, заявил президент России Владимир Путин ранее в ходе своего выступления на Всероссийской муниципальной премии служения. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдут в единый день голосования. Ожидаемая дата голосования – 20 сентября. Россия уже получает первые отклики от стран Персидского залива за обновленную концепцию по установлению стабильного мира в регионе путем объединения и объявления, а не противопоставления арабов и иранцев. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, открывая переговоры в Москве с министром иностранных дел Бахрейна. Лавров обратил внимание на то, что Россия уже не первый год выступает за встречу лидеров арабских стран и Ирана для выработки концепции безопасности в зоне Персидского залива при поддержке внешних игроков. Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что власти Германии намеренно стремятся к конфронтации с Россией, чтобы отвлечь всеобщее внимание от своих провалов, в том числе в расследовании терактов на газопроводах «Северный поток». Лидер АДГ отметила, что власти Германии часто говорят о войне и хотят втянуть свою страну в конфликт. Вайдель призвала, наконец, начать диалог о мире, а не о войне. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, Северный В «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России тогда возбудила дело о акте международного терроризма. Пресс-секретарь Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные о взрывах на «Северных потоках», но так и не получила их. Число пострадавших в ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга увеличилось до 6, задержанные водитель и директор транспортной компании. Ранее сообщалось, что автобус проезжал перекресток на желтый сигнал светофора, столкнулся с легковым автомобилем и вылетел на тротуар. Погибли 4 человека, в том числе ребенок. Уголовные дела завели против водителя маршрутного автобуса и директора транспортной компании. Как сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, прокуратура города организовала проверку транспортных компаний.
3: Прокуратура города Екатеринбурга организовала проверку транспортных компаний, осуществляющих перевозку пассажиров на территории города. В ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства проверят соблюдение лицензионных требований при эксплуатации транспортных средств, исполнение перевозчиками условий заключенных контрактов, в том числе утвержденных маршрутов передвижения. Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов, их обследование перед выпуском на линию, соблюдение правил проведения технического осмотра. Также будет изучено соблюдение требований закона при прохождении водителями медицинских осмотров.
0: Решение о разрыве контракта с транспортной компанией, автобус который сбил в среду пешеходов в Екатеринбурге, нет, сообщили РИА Новостям в пресс-службе мэрии города. У храма Большого Златоуста в центре Екатеринбурга, где в среду произошло ДТП с погибшими пешеходами, среди которых и был ребенок, стихийно возник мемориал, передает РИА Новости. Вода на черноморских курортах Новороссийска и Геленджика прогрелась до 19-21 градуса. На остальных курортах вода на 1 градус ниже. Об этом рассказала замначальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова. Она отметила, что Азовское море мельче, потому вода там и прогревается сильнее, чем на черноморских курортах. По ее словам, максимальная температура воды на Азовском побережье сейчас составляет плюс 23-25 градусов. Попова добавила, что в праздничные выходные существенных изменений в температурах морской воды не предвидится. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБУС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, днем местами по области гроза, 22 градуса максимум завтра в Питере. В Москве переменная облачность, без существенных осадков, температура воздуха ночью 16-18, днем в городе 30-32 градуса, в Подмосковье до 33 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, составит 746 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве около плюс 30 градусов.
1: Маяк.

0: физики и лирики.
1: Сто минут о лете, дорогие друзья. И сейчас мы будем говорить о том, чем занять ребенка летом. Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта, создатель платформы системного развития навыков Soft Skills, skillfolio.ru, так называется сайт. Туда можно зайти и посмотреть. Виктория, здрасте.
2: Здравствуйте. Привет, тема замечательная, тем более лето действительно радует, и уже в него пора погружаться
1: родителям и детям. Перед тем, как мы будем говорить, чем занять ребенка летом, я спрошу, а разве занимать ребенка летом чем-то надо? Это же вроде отдых, пусть делает, что хочет.
2: Хороший вопрос, знаете, но режим без вот этой жесткости, он все-таки необходим. То есть лето не должно превращаться во второй учебный год, потому что у многих родителей кажется, ну вот сейчас-то мы подтянем все то, что упустили. Нет, но сон, какое-то время обязательно без гаджетов, обязательно время вот этой живой активности, которой не хватало, да, обычного движения, те же велосипеды, самокаты, двор, походы, не знаю, спортивные игры, и чтобы это не осталось просто, ну, некой мечтой, действительно, вот режим как опора, тем более опора действительно для ребенка необходима, потому что система перегружается не только, когда мы много чем занимаем ребенка, но и когда занятий там в переизбытке или нету системы. Поэтому вот план все-таки нужен.
3: Виктория, а ребенок, вот мы о каком возрасте говорим? Только школьники или дошкольники, или уже даже ну, до 18 какой-то? Какой у нас возрастной?
2: Да, Маргарита, ну вы абсолютно правы. Конечно же, в зависимости от возраста у нас тут ну, есть свои, свои корректировки. То есть с детьми дошкольного возраста, но тут мы все знаем, они все-таки сами себя, к сожалению, не так много занимают. Хотя именно летом это то время, когда мы формируем у ребенка умение занять себя без гаджетов. И очень важно это сделать как раз, например, для дошкольников. Потому что ребенок может этой палочкой, с этими ракушками, с какими-нибудь камушками иногда играть или качаться на тарзанке действительно ну, там и 20, и 30 минут, и час. Вот, поэтому вот здорово, если на это есть время. Понятно, что у ребят, например, старшей школы, эта история, ну и вообще у школьников необходимо заложить элемент, но без давления, чтобы не потерять материал. Для многих, если это 9 класс, если это ОГЭ, к сожалению, да, совсем выпасть из там, повторения математики или того же там, интересного чтения, а вот, ну, совсем игнорировать это нельзя. Просто можно превратить это не в обязаловку, а, например, вот один пример математический в этот, вместе причем решаем. Или что-то мы прослушали в школьной программе, пока едем куда-то, как аудиоформате, и главное, обсудили. То есть вот эти вот, не забыть школьный подход и материал, мы делаем за счет того, что как раз и у родителей старается где-то погрузиться в эту тему.
3: Мотивация, стимуляция. Вот можем ли мы по старой нашей вот схеме, вот я так действовала раньше, если ты там сама все это делаешь, а учеба это твой, там, твоя зона ответственности, я тебе, и дальше я говорю, что деньги редко, но я ей предлагала всегда путешествие, причем в какую-то такую местность, которая ну, уму непостижима. И вот человек как-то сконцентрировался и делал то, что я предлагала.
2: Смотрите, результат хороший, знаете, деньги точно нет. То есть мы все-таки говорим, важны не знания, да, важны да, и не оценки, важны не оценки, а важны знания, а деньги, по сути, это подмена, да, и усиление оценок. Но, смотрите, я бы чуть по-другому объяснила то, что вы делали очень правильно. Но это не просто как награда. А, смотри, вот мы планируем с тобой классное путешествие. Ну, у кого-то может быть более далеким, а у кого-то это может быть и не такое далекое, ну, по возможности, но что-то интересное вместе. Но это должно быть естественным следствием того, что ты действительно подготовился. Ну, есть же задача, мы должны убирать дома, иначе все там выкидывать мусор, потому что не может мусор, да, накопиться за все лето, там, заполнить. Вот, я потому что и такая же логика должна быть и на учебу. То есть это просто как естественный, как процесс, как сила притяжения, как то, что, я говорю, надо выкидывать мусор, то, что очевидно, да, но учеба такой же, естественно, и вот если ты это делаешь и встроил вот грамотно, давай с тобой вместе посмотрим, день ты будешь, там, час ты будешь этому уделять в день, или полчаса, или утром ну, полчаса,
3: вечером полчаса. Это как-то очень долго объяснять. Просто говоришь, если ты сделаешь это, и то будет это, все. Но не
2: а вот дальше,
3: таким
2: а ребенок
3: жестким.
2: Не сделал, вот у вас такое ответственность.
3: Все, не едем.
2: Мы готовы к тому? Не едем. Вот если, ну и будет, то есть вот, понимаете, мы не едем не потому, что не сделал, а потому, что придет теперь это время тебе выделить на то, чтобы подтянуть. А так вы могли быть в поездке. То есть это не должно быть только наказанием, это должно быть как-то естественным наступлением вот этого следствия. Тогда, ну, к сожалению, часто родители уже купили заранее какие-нибудь там билеты, mm-hmm. что-то еще, и все равно едут, и получается обман. Ты вроде ничего не сделал, поехал, или, не дай бог, наоборот, вот. Все сделал, а поменялись обстоятельства и не поехал. То есть вот лучше договориться еще и о режиме, просто как мы это включаем. А бонус приятного времяпрепровождения должен быть в любом случае какое-то приятное вместе с родителями. И само по себе это просто важнейший факт тоже, как провести лето.
3: Ну, у нас наболевшее это чтение дополнительное и основное, да, счет математику. Хотя нет, когда 9-11 классы, там ребята уже, готовясь к ЕГЭ, они естественные науки тоже штудируют, и географию, mm-hmm. то, что выбирают они. То есть это и реально их зона ответственности, и они обязаны это сделать. Но тогда да. вот это лирическое mm-hmm. чтение, это какое-то мучение, по большому счету. Или нет, все-таки современным поколением интересно.
2: Это вопрос, да, выбор книг. Ну, конечно, современное поколение все на это жалобы читают меньше, но я всегда предлагаю здесь не обобщать. То есть я говорю, что он считает меньше? Форм чтения огромное количество. Во-первых, я думаю, вы тоже в курсе. Сейчас огромный такой тренд, не боюсь этого слова, на книжные клубы. И многие взрослые даже начинают, в том числе, кстати, школьную программу или просто какие-то современные произведения перечитывать именно в формате клуба. Что это такое? Мы выбираем книгу, каждый прочитал, и вот мы с вами, например, обсудили эту книгу уже по-другому, да, уже другое погружение, уже интересно это мнение. Мы можем потом по этой книге фильм посмотреть, если снят, например. Вот, то есть мы здесь самое главное с чтением не считать, что это одна только форма, да, а это что-то мы читаем вот реально по ролям. И, кстати, для средней школы это идеальное вовлечение. Вот, что-то мы вместе всей семьей читаем, что-то мы сами организовываем клуб вместе еще с двумя-тремя друзьями нашего замечательного того же школьника и помогаем им смодерировать вот этот книжный клуб. Вот, что-то мы просто прослушаем аудио в формате, пока едем в то же, не знаю, путешествие, если мы едем на машине, например. Почему бы и нет? Но обязательно с обсуждением. То есть вот это формальное прочитай для школьной программы, ну, конечно, оно никогда хорошо не работало, ну и с современными еще хуже.
1: Наверное, еще тоже важный момент не делать чтение наказанием.
2: О, 100%.
1: Потому это что я частенько да, быть, слышал, да. так вот, я хочу пойти погулять. Нет, давай, пока не прочитаешь, не пойдешь. И вроде как это такое как бы отбывание, да, то есть ты должен читать, mm-hmm. чтобы что... И поэтому складывается, ну, как и, собственно, у любого живого существа, такая паттерн такой, связка. Да, поведение, mm-hmm. связка, что ты, тебе это наказание читать. А надо, чтобы мы это перевели в состояние не наказания, а наоборот удовольствия, да. То есть, грубо говоря, да. можно... Ну, сейчас просто сложно найти какую-то постановку традиционную, театральную, ну, той же Карениной, например, да, потому что сейчас какие-то в основном эксперименты делают, хорошие в том числе, но вот если ты пошел на какую-то постановку, и ребенок посмотрел, да, там, и ты говоришь, вот, а хочешь теперь прочитать, потому что сюжет-то более-менее ты знаешь, ну, давай, как вот было в оригинале написано, или там какой-нибудь фильм посмотреть. Ну, сложно, с другой стороны, их натягивать на вот эту классику нашу великую, потому что, конечно, у них интересы другие сейчас. И им бы, конечно, что-нибудь в Майнкрафте сделать в виде Карениной. Кстати, Каренину в Майнкрафте тоже бы запилил кто-нибудь. Было бы, наверное, очень хорошая история для продвижения классики.
2: Смотрите, вот сейчас вы абсолютно правы. Два элемента настолько важных. Первый – это атмосфера. То есть вот когда мы садимся за книгу, а мы в каком состоянии? Когда готов сделать ребенку какао с какими-то зефирками и плюшками, и под уютным пледом, а потом еще и поболтать, все, вот это состояние входа в чтение. Это раз. И тогда у него складывается тот самый паттерн, та самая связка, что когда я читаю, мне хорошо. Я открываю книгу, мне хорошо. А вторая история, ну, смотрите, просто навскидку сейчас 5 способов, как можно еще читать книгу. То есть можно, про Карениной, делать суд над героями потом. Вот, причем, да, не только над Карениной, но и над всеми участниками. Можно.
1: Так а там суд уже случился. Там же саму Каренину так ненавидел Лев Николаевич, что убил ее просто.
2: Ну, вот тем интереснее. В любом суде же должен быть и адвокат, и прокурор. Но, понимаете, мы тогда изучаем уже Каренину как элемент основы для того, чтобы потом в суде выступить адвокатом или прокурором. Ну, то есть это уже другой формат. Я, кстати, видела прекрасный формат для средней школы, когда делают комиксы. И такой комикс по Каштанке видела просто, который сами дети написали, когда они уже прочитали. А мой, как был, лично очень горжусь, инструмент, когда школьный, это, правда, было не летом, а на школьной программе с учителями литературы, мы детям предложили, чтобы они создали соцсеть. То есть, а вот если бы, условно, Наташа Ростова, Андрей Волконский у нас вели ВК, то как бы выглядел их соцсеть, да, их там блог. И дети в это прекрасно вовлекались. То есть вот эти элементы дополнительного, другого формата, как знание в книге будет переложено в дискуссию потом, в батлы коммуникационные, или в там, говорю, там суд, или действительно потом театральная постановка, на которую мы сходим, или сами сделаем театральную постановку, это все, конечно, позволяет расширять интерес вот к этим книгам. Поэтому я предлагаю гнаться не за количеством, а вот за самым погружением, то есть создать ощущение приятности, удовольствия от того, что, когда мы читаем книгу. Тогда и они дальше сами начнут и больше читать.
3: Ну и, наверное, последние разработки психологов. Какой уровень прокрастинации или лени ребенку можно позволять? И как это регулировать? Потому что, ну, может ребенок сидеть, ничего не делать, как Саша Пушкин в лицее. Травинку загадочно, задумчиво грыз и вон кем стал.
2: И наблюдал за всем этим. На самом деле лень, действительно, которая настоящая лень, но это не тогда, когда мы погружены, я за там цифровые технологии, все, но надо понимать, что если ребенок в этот момент в игре, в какой-то, в гаджетах, или там листает те же там, ну, в общем, какие-то там соцсети, то это не лень. То есть в этот момент его мозг, отдых не отдыхает. Лень, реально, вот это ничего не делание, последние нейрофизиологические разработки. Говорят, что это важнейшее состояние, которое работает, надеюсь, еще, во-первых, это создание креативности, собственно, вот эффект Пушкина мы с вами получаем, а второе, у нас идет отдых у системы очень хороший. И часто неразрешенные задачи, например, просто на прогулке вдруг раз и приходит идея, или в душе, да, вот там вот раз и какая-то гениальная мысль. Почему это происходит? Вот в этот момент условно ничего не делание, такого спокойного лежания, качаться на гамаке, действительно переключается, как, ну, там, не буду в нейрофизиологический термин, такая дефолт, в общем, крупная система внутри, которая вот дальше запускает ту самую глубинную креативность и антистрессовое состояние в организме. Поэтому оно очень важно. Но не путаем это с тем, что ребенок просто сидит, ну, в данном случае, в гаджетах. То есть в гаджетах есть время, мы его обозначаем в графике. Он сам, да, где-то мы понимаем, для чего это нужно. Что, может, там в шахматы играет. И, кстати, это тоже очень часто. Или читает с телефона. То есть мы понимаем, а какое содержание того, что происходит. Где-то дать ему, ну, и что-то там с друзьями, например, пообщаться. И тогда это не просто Майнкрафт упоминаемый, а это на самом деле коммуникация с теми же ребятами, с которыми мы сейчас в разных там местах географических, и в том числе давайте время ничего не делания, такого сладкого и прекрасного.
1: Слушайте, а если мы, что называется, заиграемся вот в это прекрасное время ничего не делания, ну, то есть нету у этой палки второго конца никакого?
3: Есть, или наоборот, или наоборот, есть родители, детей маленьких даже таскают с собой везде, вот прям, я не знаю, на все экскурсии планеты. И это тоже утомительно, и детям таким это, ну, не нравится такая, я уверена.
2: Ну, конечно, баланс. Страдания. Да, тут очевидно, скажу, баланс нужен во всем. То есть, конечно, время. Ну, смотрите, то есть, как строится баланс? Вы понимаете, есть основа физической активности. Летом она обязательно, потому что поэтому летом и рост, и формирование организма, и перестройка. Дальше творческая активность, безусловно. Коммуникация, время с родителями, в том числе время ничего не делания. Вот, да, и тогда мы понимаем, что совсем перегнуть как бы с этим, когда перегибание палки происходит, когда родители, ну, простите, не до ребенка. То есть и вопрос, ну, как провел день, нормально, вот вечером все и поговорили. Конечно же, то есть вопрос включенности. А вот ты лежал с этой травинкой, да, и смотрел на облака, а вот что было такого интересного? И про себя рассказать. А может быть, надо вместе и полежать, и посмотреть на эти облака. У нас многие взрослые разучились, на самом деле, ничего не делать, а сами в те же гаджеты подключаются. То есть вот второй, как бы, неправильный оборот получается, когда за этим скрывается, как бы, безразличие родителя от усталости, от, ну, там, перегрузки, от того, что сами разучились вот просто отдыхать. Вот это, конечно, нехорошо. А если мы понимаем, ребенок искренне расскажет, именно в этот момент, во время этой прогулки, была такая-то идея, что-то он увидел, что-то наблюдал. То есть контакт, продолжение в контакте, в совместном сопереживании. То, я думаю, второй составляющей отрицательной не будет. Все будет хорошо.
3: А советоваться с детьми, насколько нужно вот в эту демократию играть, когда выбирают люди поездки, отдыхи? Вот? Ну, потому что когда им 12+, по-моему, это уже личность, да? Александр Борисович, ты не помнишь?
1: Да нет.
3: Когда там подзатыльники перестали давать?
1: Ну, чупа раньше бывает, там можно...
3: Ну, так, я боюсь даже...
1: Когда он, в принципе, уже соску выплюнул, уже личность.
3: Ну, 100%. Не уверена.
2: Это просто понятие. Ну, здесь мы уйдем в философский, как бы, смысл о том, что мы называем под словом личность. Адам Рубинштейн говорил одно и так далее. Но то, что прислушать, смотрите, должна быть красная зона, зона границ. Ну, то есть родители понимают, ну да, мы едем, я не знаю, там, к бабушке туда. Или вот, да, вот это

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Начнем с сообщения от Минобороны. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины, говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в Константиновке, в Донецкой Народной Республике, идут уличные бои. Российские войска установили полный контроль над восточной частью города. Также отмечается, что в юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка, заявили также в Минобороны. Там сообщили, что в перешедших под российский контроль кварталах города проводится поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп ВСУ. Замглавы МИДа Михаил Галузин сегодня принял послов Великобритании, Франции и Германии. По их просьбе сообщили на Смоленской площади. Главам дипмиссии были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, который направлен на максимальное стимулирование Киева к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной коалиции желающих, говорится в сообщении нашего МИДа. Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин, подчеркнули в МИДе. Позже появилось совместное заявление Великобритании, Франции и Германии. Его опубликовали посольства этих стран. Евротройка призывает к прямым переговорам между Москвой и Киевом при активном участии США и стран Европы. Европейские дипломаты, цитирую, осудили недавнюю эскалацию на Украине, в которой обвиняют Москву, и усилившиеся дезинформационные кампании. В ответ на позицию российской стороны послы изложили основные положения лидеров стран Евротройки от 7 июня, включая поддержку призыва Зеленского к прямым переговорам между Россией и Украиной при активном участии США и европейских стран с целью добиться прекращения огня и продвинуться к дальнейшим переговорам, говорится в заявлении Евротройки. От европейских дипломатов отдельных комментариев не было, только посол Франции Николя де Ривьер, покидая здание МИДа, сказал на ходу: «У нас состоялась хорошая дискуссия», пообещав опубликовать совместное заявление. Несколько этажей и коридоров Пентагона заблокированы, а сотрудников эвакуируют из-за инцидента с опасными материалами. Об этом сообщили три источника, знакомые с ситуацией, представители местной пожарной службы, передает CNN. По данным двух источников, со второго по пятый этажи и с четвертого по седьмой коридоры обширного комплекса Пентагона закрыты. Третий источник CNN сообщил каналу, что полицейские в здании надели противогазы и полностью экипировались для защиты от химических веществ. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству начать подготовку к следующему отопительному сезону. Поручение было дано во время заседания Кабмина. Мишустин подчеркнул, что нужно продолжать трудиться над обеспечением бесперебойной работы ЖКХ и объектов энергетики, а также добиваться надежного снабжения россиян горячей водой и электроэнергии. Для этого, добавил он, нужно тщательно проверить состояние инфраструктуры, потребность в ресурсах и модернизации, закупить оборудование, после чего провести конкурсные процедуры и сами работы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра временами дождь, по области местами с грозой, днем 20-22 градуса. В Москве завтра без осадков и вновь синоптики обещают жаркий день, 30-32 градуса. Сейчас в российской столице температура вновь вернулась к показателям плюс 28 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калуги. Начинаем с плавания. В Казани сегодня завершается чемпионат России. В последний день соревнований Егор Корнев установил очередной рекорд страны. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46.96. Вторым стал Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу следующее. Юлия Ефимова выиграла золото на дистанции 100 метров брасом, опередив Евгению Чекунову. Она вторая. Иван Кожакин был быстрее Кирилла Прилова Ригоды и стал чемпионом России на дистанции 100 метров брасом. Теперь футбол. Полузащитник Ахмата и сборной России Лечи Садулаев – одна из главных трансферных целей «Спартака» на это лето. Об этом информирует «Спортбаза» и добавляет, что сам

0: 26-летний футболист не против перехода в «Спартак». Ахмат готов отпустить Садулаева за сумму около 10 миллионов евро. В минувшем чемпионате российской премьер-лиги на счету Садулаева всего 1 гол и 2 результативные передачи в 28 матчах турнира. Международная федерация футбола в преддверии старта ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира опубликовала новый рейтинг сборных. Наша национальная команда поднялась на одну строчку и занимает 35-е место. Первая пятерка выглядит следующим образом: Аргентина, Испания, Франция, Англия и Португалия. Делегаты Конгресса Международной федерации бобслея и скелетона России не поддержали исключение Федерации бобслея России. Подробности в материале нашего обозревателя Николая Саприна.
1: Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона не поддержал включение в повестку дня вопроса об исключении Федерации бобслея России. Заседание Конгресса проходит в австрийском Зальцбурге. Как сообщил телеграм-канал Федерации бобслея России, в ходе заседания такое предложение делала Украинская Федерация бобслея, но делегаты большинством голосов, 17 против 15, еще трое воздержались, отказались от включения этого вопроса в повестку. Кроме того, в четверг на заседании Конгресса новым президентом Международной федерации на новый олимпийский цикл была избрана Нинка Хайке Гроссунг. За нее проголосовало большинство делегатов. Также на пост главы Международной федерации претендовали латвиец Мартинс Дамбергс, испанец Андер Мирамбель и Нельсон Кристиан Стоукс из Ямайки. Уверен, что накопленный опыт и глубокое понимание нашего вида спорта помогут Хайке Гроссунг эффективно решать стоящие перед Международной федерацией задачи и способствовать дальнейшему развитию бобслея и скелетона во всем мире, заявил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов. Предыдущий олимпийский цикл федерация управляла итальянец Иво Фериа. Гроссинг с 2012 года была генеральным секретарем этой организации.
0: Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт избран новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. На выборах, которые прошли на конгрессе в Белграде, за Оспельта было отдано 65 голосов, за уже экс-главу ФИС Йохана Элиша 64. Напомню, свою предвыборную кампанию Оспельт назвал «Соединяя мосты», обещая в случае своего избрания действовать максимально нейтрально и исключительно в интересах ФИС, а не в интересах крупных лыжных держав. Ранее олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила о том, что если Элиш не сохранит пост, то лыжному спорту вообще и лыжным гонкам в частности придет конец в ближайшие 5 лет. Вопрос об участии россиян в соревнованиях сезона 26-27 Международная федерация лыжного спорта и сноуборда рассмотрит в ближайший месяц. Об этом сообщил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев. В завершении тенниса чемпионка Ролан-Гаррос россиянка Мира Андреева не выступит на турнире категории WTA 500 в Берлине, который пройдет с 15 по 21 июня. Мы очень рады, что она достигла такого результата в Париже, но, к сожалению, это означает и нечто печальное для нас. Желаем тебе всего наилучшего далее в сезоне, говорится в заявлении пресс-службы турнира в Берлине. И пока это все новости спорта.
2: Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. Фонтаны Петергофа работают без насосов. Уникальная система основана на принципе сообщающихся сосудов и перепаде высот. Вода идет самотеком, создавая эффект непрерывного потока. Теперь и вы это знаете.
3: Фестиваль добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
4: Верность традиции.
5: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
6: Если встали мы за правду,
4: яркость талантов.
6: И своих не предаем.
4: Международный фестиваль народной песни «Добровидение». 13-14 июня в 12:00 на телеканале «Россия Культура». Категория 6+.
7: В новом выпуске журнала Discovery.
8: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
7: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. изящный флирт с романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Маяк. Трудности перехода.
1: А на связи Алексей из Самары. Алексей, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Меня хорошо слышно?
1: Замечательно. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Никита, вопрос следующий. У меня старший ребенок, ему 10 лет. И, как и всем детям, ему был приобретен на его деньги подарен на день рождения телефон сотовый, смартфон. Естественно, в первую очередь для связи. Понятно, что в телефоне есть дополнительные плюшки в виде игр и так далее, мессенджеров, чем они активно пользуются. И вот вопрос, просто так подводящий его, да, скажем так, вводная часть. Вопрос в том, что он очень много времени проводит в нем. Именно игры, то есть специально купили с большим объемом, поддерживает большой объем записанной информации, да, накопитель, поэтому качает все, что можно, подключен родительский контроль, сокращено время, в принципе, с ним обговорено это все, то есть тоже слышал, что нужно с ними договариваться, мы установили рамки, не всегда их я допускаю, ну, ошибки я не всегда, скажем, четко контролирую это, в том плане, что ну бы хорошо здесь добавлю, ну хорошо, давайте чуть-чуть. Ну, бывает ситуация, там, друзья, гости и так далее. Это удобно нам, да, далее телефон, телевизор, как бы не мешает. Так вот, он много проводит времени, игнорирует все происходящее. Я понимаю, что он там занят в игре жутко. Задача у меня какая? Я хочу его... что я боюсь? Я боюсь, что он настолько этим уже увлекся, интересует что-то другое. Он готов пропустить там тренировку по плаванию, потому что он хочет сейчас поиграть там с друзьями по сети. Я даже скачал уже эту игру, тоже пытался как-то вникнуть, давай вместе там по сети. Ему интереснее с друзьями. Так вот, и еще раз подытожим, да, как все-таки его из этого... ну, вытянуть из этого омута, потому что периодически я его наказываю именно телефоном. Ну, как наказываю, да? Он где-то накосячил, условно. Так, хорошо, Дима, значит...
1: Очень удобно. Телефон. Сразу две цели, да.
2: Да, я понимаю, что это неправильно. Я не могу найти рычагов. Извините, что занимаю время эфирное. Еще прям буквально прям минуты. И я понимаю, что я такой как бы шантаж, он неправильный. Не могу найти других подходов. Иногда он работает. Вот. И второй момент. Он стал теперь еще и донатить в этой игре. Я понимаю, что тоже провокация разработчиков, чтобы играли, платили деньги. Он уже туда там около 5000, скажем так, потратил.
1: Своих
2: там,
1: денег?
2: Ему там дарят. Да, ему там дарят. Он уже начинает, пап, дай мне 2000, я тебе отдам, когда подарят. И вдруг так дело не пойдет. Вот. И это второй момент, что я боюсь, что его это засосет, и он начнет уже... Ага, папа не дал ему сегодня 2000 рублей. Ну, такого не было, чтобы он украл, да? Но он будет находить какие-то нелегальные, скажем, способы, чтобы все-таки эти деньги найти и туда закинуть. Ну, как бы у меня все...
1: Хорошо, спасибо. Ну, вы догадываетесь, что вопрос супермасштабный, и вы, конечно, не первый родитель, который сталкивается с тем, что детям очень нравится телефон. Смотрите, вообще ведущая деятельность у детей – это игра. Просто. Вот это важно понимать. Поэтому вот это затягивание, оно абсолютно оправдано с точки зрения психики, да, потому что им веселее всего в этой жизни играть, а еще и с друзьями. Надеяться на то, что в 10 лет появится сознательность и саморегуляция, нет, не появится, потому что просто структуры мозга для этого нет их еще достаточных. Поэтому вы этот процесс можете регулировать, как сейчас, да, это родительский контроль, это договоренности, только здесь ваша задача выступать непоколебимой составляющей. То есть вот эти еще 5 минуточек или мне сейчас некогда отслеживать, давай ты сам, это все расшатывает систему. И у детей в голове такая статистика складывается, что если разок прокатило, я еще 300 тысяч раз попробую, чтобы еще разок прокатило.
2: И у него получается вот. Вообще...
1: Вот, да, да. Поэтому вы выставляете это, пожалуйста, такие ограничения, которые готовы регулировать полноценно. Да. Вот. Это первая история. То есть я бы не рассчитывал на то, что да, там своя саморегуляция будет в этом возрасте. Она, может быть, появится чуть попозже, если у вас хватит терпения подождать. Очевидно, что дети не выбирают уроки или чтение вместо телефонов, большая часть детей. Но совершенно точно дети готовы выбирать что-то, что им еще интересно, кроме телефонов, если мы это интересное им предложим и покажем. Чаще всего родители хотят, чтобы ребенок просто вылез из телефона и сам чем-нибудь занялся. Но так, к сожалению, работает очень редко. Тоже важно осознавать. Про донаты. Переживания ваши очень понятны. Пока это в рамках карманных денег. Это его... Ну, я не знаю, какие у вас отношения с карманными, но по большому счету это его деньги, и здесь вы можете здесь про это разговаривать. Сказать, что ты свои деньги тратишь куда хочешь, но у нас нет кредитов. Да, мы не работаем в кредит. Такого, что ты сейчас хочешь потратить, а потом отдашь, такого не будет. Мы можем с тобой поговорить, как тебе распоряжаться своими деньгами, так, чтобы тебе периодически хватало донатить. Но это их расход. Мы покупали жвачки Турбо, там, да, не знаю, что там, сигареты кто-то покупал. А они донатят. Ну, это тоже часть реальности нашей. Вот. Вы здесь можете, да, больше мозга просто добавлять в происходящее.
2: Я боюсь, что это будет как игровые автоматы, да, когда люди последние отдавали туда, относились к ним правду неправдными, закладывали ломбард.
1: Слушайте, ну, я не буду говорить, что такого риска совсем нет, но он не самый частый все-таки. И здесь для того, чтобы вам эту ситуацию проконтролировать, вам нужно быть не против ситуации, а вместе с ним разбираться, а как это, а зачем, а что из этого важное. Мы-то считаем, что ты за хрень, тут донатишь скины там какие-то, да, виртуальные плюшечки.
2: Да, нужно погрузиться как-то. Да.
1: Немножко погрузиться, поинтересоваться, а что более ценное, а что менее ценное, чтобы у него у самого голова включалась. То есть вы помогаете ему самому стать регулятором. Но это, вот, пожалуйста, держите в голове, это не быстрый процесс. Вот. Пока, да, никакой катастрофы не происходит. С нашей стороны последовательность, интерес, внимание и спокойствие.
0: Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: «24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом – лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
3: История русского классика. От военного инженера до инженера человеческих душ. Через эшафот и каторгу. Страсти и прозрения. К мировому признанию. Достоевский. 200 FM.
4: В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
5: «Маяк».
3: Трудности перехода.
6: А сейчас мы поговорим с Антоном из Санкт-Петербурга. Антон, здравствуйте.
7: Добрый вечер, Никита.
6: Добрый.
7: Какой у вас? У меня вопрос следующего характера. У меня дочке 15 лет. При общении с ней у них как-то, не знаю, у всех подростков или нет, какая-то склонность к брендам одежды, какие-то гаджеты. Вот чуть ли не до слез, что папа, хочу вот именно это у всех. Вот такой вот бренд мне также надо. Пытаюсь объяснить дочери, что гнаться за какими-то брендами или чем-то другим, ну, нету в этом смысла, что надо находить в людях совсем другое. И как бы пытаться, чтобы у нее были не какие-то бренды, как у других, а находить ценности в жизни в чем-то другом. И вот не знаю, как ей объяснить.
6: Угу.
7: Это такой вот момент.
6: Слушайте, отличный вопрос. А как она реагирует, когда вы говорите «нет, не куплю» и дальше продолжаете объяснять, что это не важно?
7: Ну, я не говорю, что «нет, я не куплю». Я ей пытаюсь объяснить, что не надо именно вот за чем-то конкретным бежать, что она как реагирует? Она реагирует, что вот у моих соверстников так, и мне надо так же. Я хочу такую же, там, какую-то конкретную вещь. Хочу такую же. И как бы реакция, ну, не знаю, может, у всех подростков так, как у нас там в детстве было. Но объяснить хочу и что это не главное в жизни. Что находить ценности в чем-то другом надо, не в каких-то брендах, а в людях видеть не что-то у людей, какую-то вещь там брендовую, а в людях искать какие-то качества человеческие лучшие, чтобы и если у нее будет, если она будет в людях видеть человеческие качества, а не какие-то вещи, чтобы она выросла тоже человеком, который ценит не вещь, а какие-то людские качества, опять повторюсь.
6: Угу. Слушайте, понятны ваши переживания. Действительно, многие родители подростков с этим сталкиваются. И здесь практически все родители одну и ту же совершают. Ну, я не скажу ошибку, но путаются. Пытаться подростку объяснить, что это не важно, это как павлину объяснить, что такой большой хвост, он мешает. Да, он, может, вас внимательно послушает, но дальше пойдет растить перья, потому что это сейчас ему помогает в его задачах. И у подростков одна из ключевых задач – это принятие, признание сверстниками. Это идентификация с ними по какому-нибудь признаку. Вещи и бренды – это один из признаков. Если вспомните, я думаю, что мы плюс-минус одного возраста, то у нас похожие штуки были, брендов просто не было, а были, я не знаю, там, толстовки с надписями, названиями групп, и определялось, кто ты, к какой группе ты принадлежишь, или у кого там шире и дальше спадают штаны. То есть всегда были какие-то штуки, которые определяли принадлежность к чему-то. Вот. Сейчас они тоже есть, сейчас они немножко трансформировались, и иногда бренды попадают, да, вот в эту категорию, и уже становится ценным не то, что это, не знаю, там, классная вещь, она, что нам важно, функциональная и долговечная, а то, что она есть у тех, кто мне нравится, да, или у тех, с кем у меня есть контакт. И действительно, подростки недобрые, и на отсутствие этих вещей может быть реакция. То, что я говорю, совершенно не означает, что все надо покупать. Это просто, чтобы мы подростков лучше понимали. Когда мы им говорим, что это не важно, мы, во-первых, обесцениваем их главные сейчас переживания, а вот это как раз осложняет контакт между нами. А во-вторых, они нам не верят, потому что они же вокруг себя видят, что это важно. И мы со своей планеты до них в данном случае не очень достучимся. В чем путаница обычно возникает у родителей? Я не буду сейчас, наверное, да, здесь у вас уточнять, но обычно бренды, они стоят денег, неразумных иногда, иногда неприличных, и мы можем это себе позволить или не можем, но мы отказываем. И у нас месседж наш состоит вообще-то из двух частей. Первое – это мы говорим «да, куплю», «нет, не куплю». «Да, у тебя это будет» или «нет, этого не будет». Но мы боимся впрямую зачастую отказывать, потому что боимся агрессии, боимся обиды, и начинаем этот отказ описывать в аргументации. Она, как бы, аргументация светлая, разумная, здравая, но зачастую, по сути, это форма отказа. И подросток-то хочет от нас услышать «да» или «нет». Ну, он хочет «да», конечно, услышать. А вместо этого слышит пространные рассуждения. Он их не принимает во внимание. Он пытается вычислить, там «да» или «нет», «да» или «нет», «да» или «нет». В тот момент, когда он понимает, что нет, он обижается, да, и говорит, ну и все, что ты не понимаешь вообще, все люди как люди, а вы тут вообще неудачные родители мне попались. Вот, здесь стоит по-честному внутри себя принять решение, да или нет, ну, независимо от критериев, я могу, у меня может не быть на это денег, или я просто не считаю нужным на это тратиться. Потом это решение озвучить, пережить разочарование, пережить обиду, сказать «все, понимаю, имеешь право разочаровываться, обижаться». В идеале дождаться от подростка вопроса «почему?». И тут у вас должны быть готовые аргументы. И можно честно говорить, аргументы рассчитаны на меня. Я так живу, я так думаю. Ты можешь с ними не соглашаться, но здесь решение принимаю я. Ты можешь попробовать меня переубедить, если это честно, и если вы действительно можете передумать, когда услышите другие аргументы. А можете сказать, ну, я сейчас не передумаю, да, здесь меня можно не переубеждать. И можно поступить по-взрослому и попробовать свои аргументы сориентировать на возраст подростка и на то, что ему важно. И на его языке попробовать аргументировать. А можно пойти еще дальше и попробовать другим способом решить ту же самую задачу. Да, присоединение к другим и ощущение себя таким же классным, как и все остальные. Так бы я, наверное, вам ответил, Антон.
7: Ну, а не получится такого, что, да, как бы я, ну, принимаю для себя решение, что я доношу до ребенка, если вдруг это отрицательное решение для ребенка, и потом он не закроется в себе, там, будет держать обиду, действительно. Вот папа там...
6: Подросток может обидеться. Мы, на самом деле, можем этот разговор продолжить. Это интересная тема, сейчас нам нужно уже завершать. Но выдерживать обиды и расстройства подростка – это одна из наших задач.
3: Трудности перехода. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера.

0: В Москве 19:00.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. Об этом вечером сообщили в Минобороны. В Константиновке в ДНР идут уличные бои. Российские войска установили полный контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины, добавили в ведомстве. В юго-западной части города на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника, сообщили в Министерстве. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка, заявили также в Минобороны. Отмечается, что в перешедших под российский контроль кварталах города проводится поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп ВСУ. Под контролем России находится более 80% территории ДНР. Об этом 4 июня сообщил Владимир Путин на встрече с руководителем международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Президент тогда заявил, что совсем еще недавно Украина контролировала где-то 25%. Сейчас уже менее 15% территории ДНР. Сегодня же в Минобороны России сообщили, что российские вооруженные силы освободили поселок Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник ее пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием трех механизированных мотопехотной аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Малиновки, Дружковки, Николаевки, Райалександровки, Пескуновки, Константиновки и Артема. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Сенатор», 8 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: В сегодняшней сводке Минобороны также говорится, что российские военные за сутки поразили объекты энергетической транспортной инфраструктуры ВСУ. Силы Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ, а силы ПВО за сутки сбили почти 800 дронов противника самолетного типа. Замглавы МИД России Михаил Галузин указал послам Франции, Великобритании и ФРГ Николя де Ривьеру, Найджелу Кейси и Александеру Ламсдорфу на деструктивную политику их стран, которая направлена на стимулирование Киева к продолжению войны против России. Об этом говорится в сообщении МИДа по итогам встречи по запросу западных дипломатов. Кроме того, замглавы российского дипведомства разъяснил главам западных дипмиссий принципиальные подходы Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта на основе устранения его первого причин, подчеркнули ведомстве. Встреча на Смоленской площади длилась 1.5 часа. Позже посол Франции де Ривьер назвал разговор хорошей дискуссией и анонсировал совместное с коллегами из ФРГ и Британии заявление. Позже это заявление появилось, его опубликовали посольства этих стран. Евротройка призывает к прямым переговорам между Москвой и Киевом при активном участии США и стран Европы. Европейские дипломаты осудили недавнюю эскалацию на Украине, в которой обвиняют Москву и усилившиеся информационные компании. В ответ на позицию российской стороны, цитирую, послы изложили основные положения лидеров стран Евротройки от 7 июня, включая поддержку призыва Зеленского к прямым переговорам между Россией и Украиной при активном участии США и европейских стран с целью добиться прекращения огня и продвинуться к дальнейшим переговорам, говорится в заявлении Евротройки. Чрезвычайно значимыми назвал предстоящие выборы в Госдуму Владимир Путин. Президент сегодня провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором они обсудили меры общественной безопасности во время подготовки к единому дню голосования. С докладом выступил глава МВД Владимир Колокольцев. Выборы в Госдуму, как ожидается, пройдут в сентябре. Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что, исходя из запроса избирателей, единый день голосования в этом году может продлиться 3 дня. Предполагается заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Новая эскалация между США и Ираном угрожает всей мировой экономике. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва призывает США и Иран к сдержанности и возвращению к переговорам.
3: Мы обеспокоены этим. Мы призываем все стороны этого конфликта к сдержанности. Мы призываем все-таки к возвращению к переговорному процессу, потому что очередной виток эскалации напряженности чреват новыми дополнительными негативными последствиями для ситуации в регионе и международной экономики в целом.
0: Минувшей ночью США возобновили ракетные атаки на Иран. Сегодня Дональд Трамп обещал новые удары по Ирану в ночь на пятницу и объявил о планах установить контроль над островом Хар, где расположены ключевые иранские нефтяные объекты. Аномальная жара в Москве продлится и завтра, а вот в субботу и воскресенье уже придет холодный атмосферный фронт с интенсивными ливнями. Подробнее об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В пятницу, 12 июня, 30-градусный зной сохранится с претензией на повтор рекорда 1998 года, когда было плюс 30,8, ну и вечером возможен местами грозовой дождь.
0: Тем временем в энергосистеме Москвы и Московской области зарегистрирован максимум энергопотребления в 15,4 гигаватт. Этот объем превышает показатели прошлой недели, однако пока остается ниже исторического рекорда, который был достигнут летом прошлого года, сообщили в системном операторе. Там пояснили, что это связано с увеличением нагрузки систем кондиционирования и, соответственно, растет потребление мощности. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра временами дождь, по области местами гроза, плюс 20-22 градуса. В Москве без осадков и 30-32 градуса жары.

0: сразу.
1: Приветствует вас программа «Все сразу». Кое-что интересное для вас нашла. Я Михална. И погоды стоят нынче в Москве. Сейчас время 7 часов вечера, 7.10, а 28 плюс. И завтра 29 обещают, послезавтра 30. Ну, конечно, очень жарко. И вдруг кто-то психанет и приедет золотоглавую, назовем ее так. Мы хотим вам еще одну вещь сказать, что в эти дни будут самые светлые ночи даже в Москве. Обычно Санкт-Петербург славится белыми ночами. Я пригласила в эфир учителя географии онлайн-школы «Фоксфорд» Василий Горбунов. Сегодня с нами. Здравствуйте, Василий.
2: Да, добрый вечер.
1: А как объяснить эти красоты небесные над Москвой? Угу. Светлые ночи, да, причем до августа.
2: Да, это как и в Питере, как и вот здесь в августе, в Москве тоже обещают. Это все связано, как ни странно, с нашей шарообразностью. Можно сказать, это еще одно доказательство шарообразности Земли, как ни странно, а не плоскости. Если бы Земля была плоская, как некоторые до сих пор почему-то думают, то бы везде бы одинаково все заходило, выходило, в плане светило, я имею в виду, да, солнце, и везде бы моментально практически наступал день-ночь, причем ночь, конечно, темная, потому что за плоскую стену, если бы солнце заходило. Но Земля шарообразная, и лучи падают по-разному в разные точки нашей планеты, потому что, так скажем, кривизна поверхности ее меняется, ну, в том или ином месте относительно, если мы смотрим, как лучи падают на нее. А еще здесь обязательно нужно сказать про наклон оси вращения
1: вот
2: нашей
1: это
2: Земли.
1: Вот да. Это где? Это где?
2: Если бы мы просто... Да, сейчас закончу как раз. Если бы просто были шариком и с вертикальной оси, то у нас всегда все было постоянно. Постоянная продолжительность дня, ночи и так далее. В принципе, тогда могли бы плоскоземельщики сказать, что, о, видите, все-таки мы плоские. Но нет. Из-за наклона оси Земли, примерно, ну, если от вертикали, то где-то на 27,5 градуса, у нас Земля как будто бы к Солнцу качается. Летом северное полушарие поближе, зимой южное. Летом северное, зимой южное. Хотя на самом деле наклон всегда постоянный, просто Земля то с одной стороны от Солнца, то с другой. Ну, за полгода делают свой оборот. Поэтому мы сейчас как будто чуть наклонены северным полушарием ближе к Солнцу. А, соответственно, лучи могут заходить даже за северный полюс. Хотя вообще-то такого вроде как в нормальной вертикальной ситуации быть не должно, потому что он должен сам себя затенять. Но он, это если представить как арбуз нашу Землю, да, такую же круглую, полосатую, то вот этот хвостик, как будто сейчас на севере, который торчит, смотрит чуть ближе к Солнцу и всегда освещается Солнцем. Поэтому за полярным кругом вообще возможны те самые полярные дни, полярные ночи, когда Солнце вообще хотя бы 24 часа либо не заходит за горизонт, либо не выходит из-за него. Но это будет зимой. А как Питер, это у нас уже почти 60, вот там, ровно 60 у него широта, а полярный круг это 60, там, примерно 6,5, ну, очень близко. Поэтому он почти ловит эти самые полярные дни. Хотя Солнце, конечно, за горизонт садится, но недалеко. Поэтому его лучи отражаются в атмосфере и рассеиваясь, обеспечивают те самые белые ночи. Москва тоже, кстати, недалеко от Питера. Она у нас там буквально пару-тройку градусов по южнее, там 50 у ней, кто говорит 56, кто говорит 57 градусов широты. То есть тоже, в принципе, ну, меньше десятка градусов от полярного круга того самого. Поэтому ей иногда достается. Вот как и в этом году.
1: Но не всегда, правильно? Иначе бы географы и метеорологи на это не обращали внимания.
2: Так, тут еще, конечно, обязательно про атмосферу нужно сказать. Если наклон
1: Давайте, Земли у нас минута.
2: Достаточно, да, много лет, уже, наверное, тысячи, даже больше тысяч, то вот атмосфера может по-разному воспринимать, а еще активность Солнца. Потому что если лучи более заряжены, то они, соответственно, не только сам свет мы видим обычный от Солнца, но и его потом переизлучение за счет магнитного поля.
1: Василий, ну это опасно для людей пенсионного возраста. Давайте о них позаботимся. Просто, да, нет, это хорошо все или?
2: Спасибо нашей атмосфере, она нас защищает. Для нас это безопасно.
1: А, ну хорошо. Спасибо вам, прекрасный учитель географии онлайн-школы в Фоксфорд. Уверена, ваши ученики вас обожают, и мы теперь тоже начали. Василий Горбунов был у нас в эфире с комментариями о самых светлых ночах в Москве и Московской области.
0: Все сразу.
1: Все сразу. Носки, яблоки, хрусталь. Обычно так я анонсирую все новости, которые озвучиваю. Но сегодня интересная новость пришла от психологов. Они предположили, почему сын маминой подруги, это выражение, всех начало раздражать. Но оно не всегда было. По-моему, в наше время, то есть лет там, 40 назад, как-то с подругами и с их детьми не сравнивали. А какие сравнения делали наши родители? Видимо, это была их ошибка. Я уточню, Наталья Наумова, семейный психотерапевт и детский психолог, нейропсихолог сегодня с нами. Здравствуйте, Наталья.
3: Здравствуйте.
1: Вот не было такого выражения «сын маминой подруги», что вот он что-то лучше делает?
3: Не знаю. Мне кажется, что всегда было такое, что у родителей периодически сравнивают. Тут посмотри. Ну, там, может быть, не сын прям моей подруги, да, но как-нибудь так посмотри. Вот мальчик, да, держит маму за ручку, а ты нет. Ну, как же так, да? Такие же вот. Или вот девочка в шапочке, какая умница, да, ты снял. Ну, вот это же всегда оно было, да? Ну, то есть просто вот так представлено сейчас.
1: Устойчивого выражения не было. Я помню, почему-то так особенно хвалили отличников в школе. Посмотри, как Витя учится. Вот так, да? И еще почему-то выделяли детей алкашей, которые, вот смотри, родители за ними вообще не смотрят, а они все равно хорошие. Вот такое же было? Какое-то все время было, правда, сравнение?
3: Да. А вот сравнение с другими, это очень вредно, да, то есть это, соответственно, очень сильно теряется доверие, да, и ребенок понимает, что так, меня сразу сравнили, значит, я какой-то не такой, такой, какой есть, я не подхожу. И тогда особенно тревожные детки, они начинают стараются быть идеальными, да, и такими перфекционистами, стараются делать все идеально, чрезмерно идеально, что тоже в итоге приводит к тому, что действительно идет гиперкомпенсация.
1: А как же их мотивировать? Слишком много. Может быть, с Ньютоном?
3: Алло, да. Мотивировать очень важно личным примером, да, помогать ребенку замечать, что вот у него интересно получается, идти через любознательность ребенка, да, то есть поддерживать его прогресс, то, что вот сегодня у тебя лучше, чем вчера. То есть важно замечать своего ребенка, да, и давать ему поддержку. А там, где какие-то неудачи, вот здесь очень важно разделять эту неудачу, чувства вот эти, которые неприятные, да, у ребенка возникают, да, и показывать, что вот и в неудачах тоже нету ничего невыносимого, и с этим тоже можно справиться, да, тогда нету страха ошибки, и такой ребенок многого достигает.
1: Ну, а как себя контролировать? Ну, все равно с кем-то-то можно в пример кого-то ставить? Или нет? Ребенка. Берите пример с первого отряда. Помните, у нас был фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен»?
3: Слух не стоит произносить, да, с кого брать пример. Важно ребенку показывать, что вот у него были какие достижения вчера и какие сегодня, что вот сегодня ты там молодец, у тебя лучше получается, да, или там сегодня, может, у тебя хуже получается, чем вчера получалось. Как думаешь, с чем это связано? И личным примером показывать, каким образом можно действовать, да, то есть самим родителям показывать своим личным примером, как они достигают цели, рассказывать про свои достижения, замечать у ребенка достижения, то есть вот таким вот естественным путем взращивать героя.
1: Ну и последний вопрос. А я недавно была на автосервисе великолепном, и там все-таки у ребят, у них и модно, и хорошо, и уютно, и вообще и сами они прекрасные все люди, хоть из них группу BTS составляй. Но вот у них есть доска почета, она не то, что прям доска такая вот, ну, банальная, а нет, там, ну, как на стенке такие фотографии, говорит, лучший работник. А это мотивирует кого-то или нет? Или это пережиток?
3: Это может мотивировать, на самом деле. Когда в организации, это же не мама делает, да, а это общество. И в обществе вот есть возможность, это немножко другое, да, все-таки очень важно, чтобы это делала не мамочка любимая.
1: А, вот чтобы мама не сравнивала. А папа?
3: И папа тоже, да. То есть важно, чтобы ближайшее окружение ребенка, мама, папа, бабушка, дедушка, да, не сравнивали ребенка с другими людьми, да. Важно, чтобы в семье ребенок чувствовал опору, и чувствовал себя сильным и уверенным в семье, и выстраивал с самыми близкими людьми доверительные отношения. А социум, он такой, какой есть, и тут уже адаптация. А родители, близкие люди, да, уже помогут ребенку развить эти переживания и укрепить ребенка, научиться превозмогать разные трудности.
1: Ваша речь была похожа на тост. Но сегодня четверг, хотя длинные выходные, и мы постараемся запомнить и вынести уроки. Спасибо огромное. Наталья Наумова, семейный психолог, психотерапевт, была у нас в гостях.
0: все сразу.
1: Все сразу и полусенсационная новость, но мне она понравилась, даже сначала заинтересовала, потом, когда я прочитала, мне понравилось. Учащимся автошкол грозит новый экзамен. В автошколах может появиться экзамен по первой помощи при ДТП. Обычно всегда грузят этих абитуриентов автошкол, да, или как они, студентов разного возраста. Но это, по-моему, важный навык. Петр Баканов с комментариями, автожурналист, путешественник, член Российского географического общества. Петр, здравствуйте, приветствую вас.
4: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Как вы на эту инициативу смотрите?
4: Я смотрю на эту инициативу сугубо положительно, потому что я вообще считаю, что ученикам, учащимся автошколы, очень важно получать не только теоретические, но и практические знания. Конечно, большой пробел у нас есть, допустим, с навыками контраварийного вождения, спортивного вождения, вождения в экстремальных ситуациях, что немаловажно. Но вот хотя бы борьба с последствиями ДТП, а именно навыки оказания первой медицинской помощи, это я считаю, что, ну, я бы, знаете, не в автошколах, я бы в школах, в среднеобразовательных учреждениях бы ввел это предмет, потому что это спасает жизни. Когда каждый у нас человек сможет оказать первую медицинскую помощь, представьте, сколько жизней мы можем спасти. Поэтому я очень положительно.
1: Ой, что-то у нас прерывается.
4: Знаете, это вопрос даже не только вот как еще один этап для получения заветной корочки. Это просто вот жизненно необходимо знать каждому, тем более, ну, в наше нынешнее неспокойное время.
1: Да, но...
4: потому что это витально важно.
1: Абсолютно. Я после этой новости, я прочитала и такая почесала, ну, обычно я говорю, репу или затылок, просто дамам это не пристало так говорить, но все-таки я подумала, боже, может быть, записаться на курсы медсестер, потому что у меня время, ну, сейчас есть, и эфиры, и дочь выросла, поэтому это, наверное, правда нужно. Но как тогда, кто будет оценивать минимум знаний? Это же, ну, чтобы не было какой-то формализма и отмазок, это действительно нужно знать.
4: Ну, учитывая то, что согласно документу задачи обучения будут заниматься это Минпросвещение МВД, ну и региональные власти, видимо, они и будут проводить контроль. Хотя здесь, конечно, я думаю, что ну, лучше всего это коллегия врачей, даже хотя бы там пускай из местных больниц, ну, не знаю, учреждений здравоохранения, которые бы принимало подобный экзамен. Но, тем не менее, в принципе, у нас даже полицейские, они тоже проходят курсы оказания первой медицинской помощи, и сотрудники госавтоинспекции в том числе, то есть мы их даже, вы можете иногда считать, что сотрудники оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, поэтому, в принципе, они, ну, как бы вообще теоретически и формально должны это все знать. Поэтому, ну, именно вот на тех базовых навыках, на том уровне они вполне, как бы, в состоянии принимать подобные экзамены. Вот. И, кстати, вот по поводу Риты, то, что вы сказали, сейчас действительно есть очень много образовательных программ, в том числе и российский Красный Крест проводит подобные занятия. И многие, кстати, внедорожные клубы, вот, которые сейчас популярны, все-таки тема внутреннего туризма на внедорожниках, она набирает обороты, и там тоже люди стараются проходить навыки первой медицинской помощи. Вот себя даже вспоминаю в детстве, у меня одна из любимых книжек, хотя, казалось бы, совершенно не художественная была, это был такой Анатолий Гостюшин, я думаю, вы его вспомните. Он часто публиковался в 90-е годы, у него была энциклопедия экстремальных ситуаций, и вот там как раз про навыки первой помощи были. Ну вот я не знаю, его фамилия была очень популярна в 90-е.
1: Да нет, просто в 90-е Булгакова впервые напечатали целиком, и там записки юного врача, где крещение поворотом, когда человек просто тинейджер роды принимал. То есть есть над чем подумать. Ну да.
4: Поэтому я считаю, что это вот, знаете, такой луч света, вот не какое-то вот, давление вот, новыми какими-то теоретическими экзаменами, бесполезными какими-то вот, ну, не, вот даже, ну, условно, заезд в гараж, вот просто даже сравним, вот что он должен показать, что человек чувствует габариты, ну, от того, что он сделает это там не с первого, а со второго раза, пускай там два раза сдаст вперед, от этого, знаете, как бы хуже не станет, если он аккуратничает. Как
1: бы, согласна.
4: Заезжает, чем большинство других. А вот именно оказание
1: первой медицинской помощи.
4: Нужно со школы.
1: Это действительно важно. Я прошу прощения перед нашими слушателями, перед нашим спикером и гостем. У нас, правда, помехи пошли по связи, но мы основное поняли. И, наверное, это действительно очень нужная история. И будем следить за развитием событий, примут ли этот такой испытательный экзамен автошколы или нет. Ну что ж, я передаю микрофоны другим студиям, музыке. И к вам вернусь. У меня еще пара новостей, астрологический прогноз и встреча с юристом, который объяснит, можно ли пить воду из бутылки или йогурт, но только безалкогольное, до того, как ты дошел до кассы. Вот об этом чуть позже. Оставайтесь с нами.
0: Все сразу.

0: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки «Балкукол. Москва». Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. «Балкукол. Москва» с 12 по 14 июня. ТВК «Тишинка». Тишинская площадь, дом 1, строение 1. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Клуб сомнения вызывает количество игровых минут, которые футболист получит в случае перехода. Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, подтвердил интерес «Зенита» к своему клиенту. «Кто-то написал про 30 миллионов евро, но я не должен все слухи комментировать. Решать вопрос о трансфере могут руководители «Динамо» и «Зенита». Если скажет «Динамо», что им выгодно продать Тюкавина, тогда будем разговаривать», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт». В Казани сегодня завершился чемпионат России по плаванию. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым стал Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов сегодняшнего дня отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом. Евгения Чекунова вторая. На этой же дистанции у мужчин Иван Кожакин взял золото, опередив Кирилла Пригоду. Баскетбол. Казанский «Уникс» планирует сохранить 4-кратного чемпиона России Алексея Шведа на следующий сезон. Тему продолжает наш обозреватель Николай Саприн.
1: Один из лучших баскетболистов России за последние 15 лет, Алексей Швед, может остаться в казанском «Униксе» на следующий сезон. Об этом агентству ТАСС заявил президент клуба Евгений Богачев на следующий день после поражения его команды в финальной серии Единой лиги ВТБ от ЦСКА. В закончившемся сезоне в регулярном чемпионате плей-офф 37-летний Алексей Швед провел суммарно 40 матчей, в среднем набирая чуть более 9 очков за игру. Если Швед согласится, мы хотим его оставить. Он помог нам. Под уколами играл в финале, надрывами, но играл до конца. Мы его сами не выпустили вчера в четвертой игре, чтобы не навредить, хотя он рвался, сказал Богачев. Напомню, что в Единой лиге ВТБ Швед ранее играл за Химки, ЦСКА и Зенит. Дважды становился лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, дважды признавался самым ценным игроком по итогам сезона. Выступал также в Национальной баскетбольной ассоциации за Миннесоту, Филадельфию, Хьюстон и Нью-Йорк. В составе сборной России Швед становился бронзовым призером Олимпийских игр и чемпионата Европы.
0: Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт избран новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. На выборах, которые прошли в Белграде, за Оспельта было отдано 65 голосов, за уже экс-главу ФИС Йохана Элиша 64. Напомню, свою предвыборную кампанию Оспельт назвал «Соединяя мосты», обещая в случае своего избрания действовать максимально нейтрально и исключительно в интересах ФИС, а не в интересах крупных лыжных держав. Вопрос об участии россиян в соревнованиях нового сезона Международная федерация лыжного спорта и сноуборда рассмотрит в ближайший месяц. Об этом сообщил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев. Международная федерация бобслея и скелетона отклонила предложение Украины включить в повестку Конгресса вопрос об исключении из организации Федерации бобслея России. Благодаря нашей работе с делегатами это предложение не прошло. 15 были за, 17 против, трое воздержались, цитирует ТАСС, президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова. И пока это все новости спорта.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Итак, мы продолжаем. У меня выписаны три слова, три выражения.
4: Я знаю три слова.
3: Проблема, фантазирование и то, про что мы вообще пока не поговорили, здравый смысл. Это было, относилась моя заметка к первому нашему часу разговора. Мы упускаем некий здравый смысл. Мне кажется, упускаем из поля зрения, который есть, который присутствует, который передается из поколения в поколение на протяжении тысячелетий. То, что нас оставляют как некое типическое, правильное, в кавычках, поведение, то, чему нас обучают в школе, родители, передается как некая мудрость через пословицы, поговорки и прочее, прочее, то, против чего ты категорически возражал в первом часе, говоря, что это не имеет никакого отношения к тому, что делает человек человеком, к его душе, к его
4: связи с божественным, с реальным,

0: Тем не менее, это существует. И оно существует очень даже хорошо. Гораздо лучше, чем многие философы, например.
1: Не знаю, я с тобой не согласен.
0: В чем?
1: Что здравый смысл существует.
0: А что люди тогда имеют в виду под этим словосочетанием?
1: Свое заблуждение.
0: Заблуждение в чем?
1: Потому что существует здравый смысл.
0: Ну,
1: это потому
0: какая-то...
1: что это, знаешь как...
0: Ну, тебе говорят, слушай, ну вот хорошая машина. Можно сказать на одном уровне. Действительно хорошая машина. Или нехорошая. Вот мы на этом уровне. Можно сказать, при чем здесь вообще машина, если ты умрешь? Если есть смерть, да? Он такой, действительно, я умру. А потом ты говоришь...
1: Не, подожди. Но... Здравый смысл люди используют в вопросах смысла вообще. Это к смыслу не имеет никакого отношения, к слушанию здравый смысл. Это имеет отношение к проживанию бытовой, вот этой как бы телесной и материальной жизни.
0: Просто очень многие тебе могут сказать, какая разница, куда едут игроки НБА, почему тебя это вообще волнует? И это будет здравый смысл. В смысле, некий способ срезать вот эти вот вопросы к шероховатостям реальности. Ну, она шероховата. Как сороконожка, которой спросили, как ты ходишь. И вот ты говоришь, как я могу ходить, если... Не знаю, как хожу. Я ж тогда не хожу.
1: Влад, я, между прочим, эти вопросы не задавал сегодня.
0: Про НБА?
1: Нет, я не говорил о том, что как так можно жить. Я так сегодня не говорил.
0: Ты говорил, зачем Господь создал такой мир, в котором люди типичные?
1: Да, этот вопрос
0: звучит
1: я
0: вот как предыдущий.
1: Нет, нет.
0: Ну, как...
1: Первый вопрос, как он еще раз звучит?
0: В чем смысл гуманитарных наук? Просто очень высокомерно и оскорбительно звучишь часто. Говоря такой вопрос, ну, может быть, я вкладываю в вопрос, зачем некоторые осуждения, потому что, ну, есть и есть, прекрасно. Или ужасно.
1: Я еще раз озвучу, откуда вообще все это взялось, да? Вот смотри. Вот у нас есть некий, как его назовем, Валентин. Валентин Петрович. Петрович.
0: Третий уже, да?
1: Ну, я его выписал, чтобы теперь с ним...
0: С ним работать.
1: Валентин Петрович. Угу. Валентин Петрович у нас хороший человек.
0: Это правда. Вот.
1: Ну, с таким именем разве бывают плохие люди? Да. Он у нас много занимается семьей. И к психотерапевту тоже ходит. И читал много книг. Особенно любит он Виктора Пелевина. И читать книги Виногродского. И слушать нашу радиопередачу. Да. То есть он вообще в эфиры не пишет, потому что, ну, интересуется. Угу. Вообще его... То есть он понимает, что вот...
0: Но он обычно слушает не в прямом эфире, только если он в машине в прямом эфире. Обычно он бегает и слушает в подкастах.
1: Да, он как бы совершенно... То есть он понимает, о чем даже мы говорим. Вот. Он читает книжки по психологии, по философии, и Ницше хорошо знает. Вот. Но вот Валентин Петрович, он какие-то минуты совершенно страдает очень сильно. Страдает очень сильно, более того, иногда может и на жену наорать. И вообще, вот это то, что ты помнишь, у нас был эфир про четыре стрелы страдания, да? Угу. Вот третья стрела его в последнее время жутко еще донимает. Потому что если раньше он...
0: Когда
1: просто...
0: он укоряет себя за то, что он такой умный и все понимает, но срывается.
1: Ну, ничего не может с собой сделать. Угу. Он страдает и страдает, да? И он понимает, может быть, даже в какой-то момент, что единственное, чего ему не хватает, поверить в то, что он и есть Бог. То есть поверить в то, что он и есть вот эта часть, которая была отколота вот в нашем предыдущей части разговора, да, от этого общего тела Бога. Что он творец, что все это... Он не может в это поверить, и он не знает, как в это поверить. Понимаешь?
0: В это довольно сложно поверить.
1: Да. То есть, что все это иллюзорно, что ты есть Бог, что ты можешь творить все, что угодно, потому что ты творец, он не может в это поверить. Вот. Более того, он всячески сопротивляется этому. То есть годы психотерапии, которые он уже забросил, потому что понял, что дальше он сам нормально справляется, не помогли ему. Чтение книжек не помогает ему.
0: Так, и что ты хочешь, чтобы мы ему советов надавали?
1: Нет, я просто говорю о том, что...
0: Ну, пока он ответственность не возьмет за реальность. как он что-то может сделать.
1: Как взять ответственность за реальность?
0: Ну, вот все, что у него есть, в том числе и страдания, и несовершенство, это его. И это вот такую реальность он создает. Это не противоречит той мысли, о которой ты говоришь, просто то, как это ты говоришь, в это действительно довольно сложно поверить, потому что куча примеров нас с детства учат поверить, ну, смотри, нет, ты не бог, и ничего-то у тебя нету. А я предлагаю перевернуть эту картинку, и вот все, что происходит, то и цель, как у Берна. Все, что делается, это ты делаешь. И в этом и цель психотерапии. Не в том, чтобы маму с папой обвинить, а принять ответственность за выборы, решения, последствия, в том числе, которые от тебя не зависят. То, что называется «shit happens». Да, это правда. И ужасные события случаются. И майданок случается. И мы все к этому имеем отношение. Потому что мы все связаны. И либо мы вытесняем и проецируем это на других. Свое страдание, свою неуверенность, свою вот эту вот отщепленную часть божественную. Либо мы понимаем, что да, есть трещины. И есть страдания. И нормально. Ну, страдай, когда страдается. Радуйся, когда радуется. Ну, то есть... Мне кажется, третья стрела Попелевинская, она в том и состоит, что я не могу поверить, что я несовершенный. Выражается через то, что и мне надо поверить, что я совершенный.
1: Нет, там Пелевин говорит, что надо принять, что страдание совершенно естественно.
0: Вот, я про это и говорю.
1: Да, но принимая, что страдание естественно, ты перестаешь страдать как вот психологически, понимаешь?
0: Ну, мы не знаем.
1: То есть ты просто умирают
0: плохо.
1: Люди. Нет, просто ударил ногу.
0: Хорошо, грустно. Просто... Ну, подожди, куда девается...
1: Нет оценки.
0: Нет оценки. А переживание куда девается?
1: А что такое переживание?
0: Ну, грусть. Чувство.
1: Грусть почему-то. Да, остается только это что-то. У меня больше нет руки, но я не грущу. Вот это. То есть страдание, оно вписано в мир как факт.
0: Но в момент изменения, вот этого шока, перехода от одной
1: картины... Это психология. Это психология.
0: Я не уверен, что от этого можно
1: избавиться.
0: То есть,
1: потому что есть я разделенный. Я с рукой, я без руки. И вот у меня шок, что теперь я без руки.
0: Ну и дальше я с ним осваиваюсь, и это становится реальностью. Или не осваиваюсь, это становится травмой.
1: Да.
0: Когда мы говорим про психологию.
1: Но на самом, да, и, нет, но уже момент, что мне нужно осваиваться.
0: Перескок.
1: Потому что если у меня есть рука, нет руки, от меня-то что изменилось? Если, то есть, я, как я есть, то с рукой или без рукой я такой
0: ну, слушай,
1: и есть.
0: Ну, это я сейчас психологию, мне хочется уйти, это диссоциация какая-то. Я понимаю, что я не мое там тело, я не мой ребенок.
1: Да, именно так, диссоциация, и это правильно, и нужно диссоциироваться от всего, с чем
0: я
1: ты
0: не согласен.
1: Связываешь. Почему?
0: Это деление бытия.
1: Почему деление?
0: Ну, потому что диссоциироваться — это хорошо, а не диссоциироваться — это плохо.
1: Нет, диссоциироваться — это освобождаться, а не диссоциироваться — это привязываться, все. Нехорошо.
0: Я и говорю, что это вот одно, а это второе, оно все едино. Давай это соединять обратно. Нам сейчас на рекламу надо уйти.
2: Себя, если сможешь.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Песенка о медведях из «Кавказской пленницы», «Лесной олень», «Чунга-чанга», «Знойная танго» из «Бриллиантовой руки», «Колыбельная» из мультфильма «Умка». Эти песни прославили свою исполнительницу. Хотя для бесчисленных поклонников ее имя долгое время оставалось тайной.
1: Аида Ведищева. Специальный выпуск «Аудиосторис Маяка».
0: Слушайте в эту пятницу с 23.00.
1: Большая энциклопедия лета. Июнь.
0: Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне.
1: Все о том, как мы проводим лето.
0: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
1: Воспитание души.
2: Романы или газеты пишутся для современника, поэтому из них мы не узнаем того, о чем не писалось, потому что было слишком известно. Но мы не всегда имеем возможность заполнить эти пропуски воображением и опытом. Как правило, мы просто, не замечая того, оставляем пустоты незаполненными. Не постесняемся сказать, что в прошедших эпохах нашей истории мы без специального изучения оказываемся иностранцами или даже инопланетянами.
1: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Маяк.
1: Категория 16+.
0: Пойми себя, если сможешь.
2: Ты, продолжаем разговор, ты исходишь из точки, что надо что-то делать с этим.
3: Нет.
2: Ну хорошо, освобождаться, что надо.
3: Да. Если тебе значит, плохо, значит, надо просто как бы, ну, беспокоишься за то, что у тебя машину крадут, избавься от машины. Беспокоишься, что с женой что-то случится, избавься от жены.
2: Ты же решаешь проблемы тем самым и создаешь их тем самым. Боишься, что украдут машину, бойся. Хочешь установить сигнализацию, установи сигнализацию.
3: Я, Влад, это не понимаю. Человек же боится, и вот и ходит,
2: ну,
3: и боится,
2: пусть,
3: ему,
2: да,
3: плохо.
2: Да, ходит и боится,
3: этого.
2: Ему надо пробояться.
3: Да он всю жизнь будет
2: 40,
3: бояться.
2: 40 лет ему надо бояться.
3: Я не понимаю этой логики твоей. Это, кстати говоря, вообще то, что я в тебе конкретно никак не могу уразуметь. То есть, может, мне как бы и не надо это разумлять, но я не понимаю, как ты так живешь в этом смысле.
2: По твоей логике.
3: То есть ты говоришь,
2: логике,
3: вот мне
2: тебе...
3: плохо, и я буду ходить, и мне плохо.
2: Да.
3: То есть вместо того, чтобы вот так, щелкнув пальцем, сказать, это все не имеет ко мне никакого отношения, выдохнуть и счастливо, спокойно жить, ты говоришь, я просто побоюсь, я лучше пострадаю, я лучше помучусь. Это непонятно.
2: Что такое счастливо жить? Снова какое-то деление.
3: Просто спокойно жить.
2: Просто по твоей логике, если ее нормально в абсолют возводить, применять ее ко всем ситуациям, то зачем жена, надо разводиться? Это ровно то же самое, зачем?
3: Да можно не разводиться, хочет развестись жена, пусть разводится.
2: Я ей говорю, можно бояться.
3: Зачем бояться? Я
2: зачем жениться? Зачем любить? Зачем мудрость? Это же то же самое, что
3: нет,
2: и обратное.
3: Подожди, Влад. Одно дело, когда ты спокойно воспринимаешь все, что с тобой происходит, а другое дело, когда ты постоянно рвешь на себе волосы, или наоборот, ты в эйфории, тебя из огня да в полымя, из верха вниз,
2: ну
3: и
2: вот
3: тебя туда-сюда.
2: Ну вот ты так третью стрелу и создаешь, то, что сейчас описываешь. Что ты называешь это как что-то плохое. Я говорю, что по-разному бывает, море волнуется.
3: Ну вот и опять...
2: Бывает шторм.
3: Получается... Не, я не понимаю. Нет, я не понимаю. Бывает шторм, и ты из шторма выплываешь, но ты не беспокоишься из-за того, что ты можешь умереть в шторме. Понимаешь, в чем дело? Я не говорю, что нужно говорить, что шторма нет. Ты просто берешь и выплываешь. Это так поступает взрослый человек. Есть проблема, я просто ее решаю. Мне говорят, скопай грядку. Я не ною, что мне надо скопать грядку. Я просто копаю грядку или не копаю грядку. Все.
2: В чем проблема с чужим нытьем?
3: А страх, страдание – это оценка. Или нытье – это оценка. Это комментарий к реальности.
2: Вот.
3: И я тебе говорю, что
2: ты
3: это лишнее.
2: Ты сейчас что делаешь? Ты же именно это сейчас и делаешь. Называя что-то ненужным или нытьем.
3: Ну так люди же живут из этого нытья, из этого страха, из этого страдания.
2: Мы позволим это делать.
3: Просто ты говоришь, это хорошо,
2: я
3: тоже,
2: говорю,
3: это нормально.
2: Нормально.
3: Да, я не говорю, что это ненормально. Я говорю, что люди... Ты понимаешь, ты говоришь, лишнее тоже нужно, пусть будет лишнее. Да оно и так есть, то есть это даже защищать не надо. Оно и так есть, люди живут из лишнего постоянно. Ты говоришь, дай хорошо, там, типа, твори зло, и твори зло, твори зло.
2: А ты что говоришь?
3: А я говорю, что творишь зло, не страдая из-за того, что творишь зло. Окей,
2: ну,
3: тогда если можешь, если можешь творить зло, попробуй. Но люди не могут, они все время комментируют. Вот я сделал это, а мне плохо. Вот сделал то, не надо было это. Постоянно я только про это говорю. Не важно, что человек вообще делает. Важно, как он снабжает, вот, как бы, какой процесс у него, какое намерение вот, вокруг этого всего он выстраивает. Вот это ключ,
2: мне
3: а
2: кажется,
3: не то, что он делает. Поэтому и вообще речь не о суете, о том, что что-то менять надо. Не надо ничего менять вовне. Ты попробуй не комментировать, не оценивать, не страдать, не бояться и так далее. Вот это все лишнее. Понимаешь разницу?
2: Мне кажется, сейчас я начал слышать то, что ты говоришь. И я вообще не вижу противоречий в том, что я говорю. Я не понимаю, что тогда, что
3: просто
2: ты не
3: мне
2: понимаешь.
3: Кажется, что ты
2: мне
3: говоришь,
2: кажется, ты меня неправильно слышишь.
3: Та психология,
2: тогда,
3: которая сопровождает действие, ты говоришь, это тоже нормально.
2: Да.
3: Я не говорю, что это ненормально. Я говорю, что это мешает человеку быть,
2: да,
3: свободным
2: это
3: от этого.
2: Это правда. И это не значит, что с этим надо что-то делать.
3: Да ни с чем тогда ничего делать не надо.
2: Конечно.
3: Ладно, ну вот этот разговор, он тупиковый тогда, понимаешь? Тогда зачем вообще, ну то есть...
2: Как мы с этого и начали, что это не зачем. Потому что все это не имеет отношения к тому, о чем мы говорим.
3: Ну я тебе говорю, что человек страдает, ему
2: какой?
3: Плохо. Он приходит к психотерапевту. Вот, меня в детстве насиловал дедушка, и я теперь не могу выстраивать отношения.
2: И ты говоришь, что у тебя есть лучший способ, чем у этого психотерапевта.
3: Да, я говорю, что вместо того, чтобы все это прорабатывать, ты просто говоришь, слушай, это просто твоя фантазия о реальности. Ты не знаешь реальности. Так. Ты можешь жить, как ты хочешь.
2: И кому-то это поможет, кто-то это услышит, а кому-то надо 10 лет ходить прорабатывать. Потому что мы разные. Вот на этом психологическом уровне. А избавиться от него, опять же, через... не через слова избавляться от него, не через кино, не через литературу, антропологию, физику или небоскребы. Это все отыгрывание. То, о чем ты говоришь, абсолютно верно. Но к этому нет путей.
3: Потому что это акт веры.
2: Да.
3: А как-то вера...
2: И передать,
3: да, нет путей.
2: Его нельзя. И получить его, и перенять его нельзя. Это только внутреннее какое-то преображение. Хочешь веры, хочешь работа, хочешь костыли. Называть это можно как угодно. Но нету к этому доступа. Так, чтобы можно было указать.
3: Вот, вот это вопрос, на который у меня нет ответа. Почему... У одних есть к этому доступ, а у других нет. То есть мир создан в таком теперь многообразии, что одни имеют доступ к этому, а другие никогда, возможно, не получат.
2: На этом мы с вами прощаемся. Артём Новиченко, Владислав Тимкин. До новых встреч.
3: Спасибо, до свидания. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. У меня называется «Говорящий тростник». У Влада «Будь сложнее». До свидания.
2: До свидания.
0: Если сможешь. Хочу все знать о физике.
4: Дона Стрикланд сделала лазерный скальпель более острым, чем он был ранее. Стало возможно делать операции, в том числе и на зрении. И вот уже с 2018 года более нескольких миллионов операций было произведено. Люди вновь обрели зрение.
0: «Физика» – подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. Об этом сообщили вечером в Минобороны. В Константиновке в ДНР идут уличные бои. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника, добавили в министерстве. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка, отметили также в Минобороны. В перешедших под российский контроль кварталах города проводится поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп ВСУ. 4 июня Владимир Путин говорил, что под контролем России находится более 80% территории Донецкой Народной Республики. Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что российские вооруженные силы освободили поселок Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Южное» сообщил начальник ее пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 3 механизированных мотопехотной аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Малиновки, Дружковки, Николаевки, Райалександровки, Пескуновки, Константиновки и Артема. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Сенатор», 8 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: В сегодняшней сводке также говорится, что наши военные за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Силы Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер противника, а силы ПВО за сутки сбили почти 800 дронов ВСУ самолетного типа. Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму чрезвычайно значимыми. Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором они обсудили меры общественной безопасности во время подготовки к единому дню голосования. С докладом выступил глава МВД Владимир Колокольцев. Россия готовится к проведению выборов. Они пройдут в полном соответствии с законом, в свою очередь заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Соответствующий указ президента будет подписан в соответствующие сроки, предусмотренные законом. Мы заранее это не анонсируем, не будем это делать и сейчас. Что касается выборов, я хочу вам напомнить слова президента Путина о важности проведения выборов в любом случае. Поэтому ведется подготовка к этим очень важным выборам. И они будут проведены в полном соответствии с нашим законодательством.
0: Как ожидается, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в сентябре. Председатель ЦИК Алла Памфилова отмечала, что, исходя из запроса избирателей, единый день голосования может продлиться 3 дня. Предполагается заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Дональд Трамп передумал. Он отменил запланированные на сегодня удары США по Ирану в связи с прогрессом на переговорах. При этом США сохранят морскую блокаду Ирана до заключения сделки с Тегераном, заявил американский президент. По словам Трампа, ряд итоговых элементов договоренности с Ираном согласован, и он рассчитывает на объявление в скором времени места подписания соглашения с Тегераном. Чуть ранее сегодня президент США пообещал новые удары по Ирану в ночь на пятницу и объявил о планах установить контроль над островом Харк, где расположены ключевые иранские нефтяные объекты. На фоне заявления президента США по Ирану цены на нефть ускорили падение до 3,5%, свидетельствовали данные торгов. В Мехико на стадионе «Ацтека» стартовала торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу. В преддверии первого матча турнира между сборными Мексики и ЮАР выступит итальянский оперный певец Андреа Бочелли, французский диджей Дэвид Гетта. Артисты исполнят официальный гимн чемпионата под названием «ДНК». 12 июня предматчевые фестивали также пройдут в Торонто в Канаде и Лос-Анджелесе. Игра Мексика-ЮАР началась несколько минут назад в 22 часа по московскому времени. Аэропорт турецкой Анталии не прекращал обслуживать рейсы из-за инцидента с самолетом Turkish Airlines. Он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в аэропорту. Ранее стало известно, что самолет турецких авиалиний задел крылом антенну радара в аэропорту Анталии после приземления. Был легко ранен один пассажир. Из 267, находившихся на борту и из опубликованных в соцсетях видео, следует, что пассажиры запаниковали и из-за инцидента выпали также кислородные защитные маски, но аэропорт продолжает обслуживать рейсы, и сейчас авиасообщение выполняется в штатном режиме, подытожили в аэропорту. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным синоптиков центра ФОБОС, в Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 17-19 градусов, в Вологде 28-30 градусов жары, без осадков, в Казани 26-28, как и в Самаре, без осадков, в Нижнем Новгороде и Пензе 27-29 градусов, в Краснодаре также 27-29, но с дождем. В Санкт-Петербурге завтра временами дождь, местами по области гроза, ночью плюс 14-16, днем плюс 20-22 градуса. В Москве завтра без осадков. Ночью плюс 16-18, днем плюс 30-32 градуса. Сейчас в российской столице плюс 24.

И он идет, который день, который год. И льются дожди, и время идет. Но сколько ни жди, любовь не придет. Но если ты веришь,

спрошу у вас, я слышу нет, который раз. Брожу, как тень у тех ворот, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

сирень цветет у тех ворот, цветет сирень для тех, кто ждет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет. Но

0: Audio Stories.
1: Американец Сильвестер Ропер – талантливый инженер и изобретатель 19 века. В 1863 году он сконструировал одну из первых моделей автомобиля – паровую повозку, известную как карета Ропера. Помимо этого, он разработал оригинальное оружие – дробовик с барабанным механизмом подачи патронов и уникальное ружье с дульным сужением, которое предназначено для повышения точности стрельбы дробью. Жизнь этого выдающегося новатора закончилась трагически в 1896 году. Стремясь подтвердить превосходство машин над физической силой человека, Ропер построил паровой велосипед, фактически первый прототип мотоцикла. Чтобы продемонстрировать преимущество своего детища перед обычными велосипедистами, он организовал публичные соревнования возле Гарвардского моста в Кембридже в США. Во время гонок ему удалось развить рекордную скорость около 64 км в час, всего за 2 минуты 14 секунд. Однако человеческий организм оказался не готов к таким скоростям. Сердце инженера не выдержало нагрузки, и Ропер погиб в результате потери управления своим транспортным средством.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Узкоротые змеи – одни из самых миниатюрных змей планеты. Внешне их легко спутать с простыми земляными червями. Взрослые особи достигают длины максимум 30 сантиметров, а самый мелкий вид едва дотягивает до 10 сантиметров. Цвет тела преимущественно коричневый. Черные точки глаза почти неразличимы, но зрение у них все же присутствует, хотя и плохое. Змеи не ядовиты. Образуют свое жилище в мягкой почве и подстилке листьев. Питаются небольшими мягкими насекомыми и их личинками. Подобно дождевым червям, они поднимаются на поверхность почвы в период дождя из-за избытка влаги. Реже их можно встретить и на ветках деревьев. Особый интерес вызывает их взаимоотношения с североамериканскими совками. Совки приносят змей в гнездо живыми и невредимыми. Попавшие туда змеи остаются неподвижными, не пытаясь выбраться, даже если такая возможность имеется. Вместо бегства они устраиваются в нижних слоях гнезда, подальше от внимания и клюва птенцов, регулярно поедая появляющихся мух и личинок, которые развиваются на остатках принесенной пищи. Так змеи очищают гнездо от паразитов, снижая риск заражения птенцов личинками и повышая вероятность их здорового роста.
0: Аудиосторис.
2: Мы выбираем

0: Audio Stories.
1: Для съемок фильма «Интерстеллар» Кристофер Нолан самостоятельно вырастил целое кукурузное поле. Поскольку режиссер не нашел подходящего поля поблизости от горных пейзажей и не желал прибегать к компьютерной графике, он вместе с командой приобрел участок земли и посадил там кукурузу. Так фильм получил эксклюзивное поле, которым создатели могли управлять по собственному усмотрению, выбирая оптимальное время съемки. Всего было засажено 202 гектара, что обошлось примерно в 100 тысяч долларов. Капля в море бюджета фильма в размере 165 миллионов долларов. По завершении съемочного процесса урожай был собран и продан. На этом команда заработала 162 тысячи долларов, что полностью компенсировало затраты на посадку.
0: Аудио Stories.

Любовь приносит лишь забот. А что дает она взамен? Спешим куда-то, ждем кого-то. Чужой любви сдаемся.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим имена существительные иностранного происхождения. Иногда трудность возникает при ударении заимствований из-за произношения в других языках. А порой происхождение слова может, наоборот, дать нам подсказку. И у нас будут и те, и другие примеры. Начнем с тех. Вместе с гостем программы «Хорошо темперированный эфир».
2: Потому что раньше писалось все в аналоге, и этот аналог, несмотря на свои какие-то сложности и лимиты, давал возможность добиваться очень теплого, очень насыщенного звука.
1: Лимиты – это неверно. Правильный вариант – лимиты, несмотря на то, что в английском это слово звучит иначе. А подвох в том, что слово это латинское, а пришло в русский язык оно из французского и сохранило ударение французское на последнем слоге – лимит. Далее у нас на очереди еще одно французское слово. Разберем его вместе с гостем программы «Место действия Россия».
3: А после, через некоторое время, через несколько тысяч лет, океан отступил, и осталось, получается, такое песчаное плато, которое было спрессовано.
1: Не плато, а плато. Слово это тоже французское и тоже сохраняет ударение на последнем слоге. Причем плато – существительное неизменяемое и всегда во всех формах звучит одинаково – плато. А далее у нас на очереди непростой пример сразу от двух ведущих маяка.
4: Да, Володя, в чем феномен того, что этот фильм люди смотрят?
5: Алхимия как феномен или феномен культуры, я вечно путаю. Феномен мне подсказывают. Но я всегда стараюсь поставить два ударения сразу, чтобы никто не прикопался.
1: Я все-таки немного прикопаюсь. Ведь надо же расставить все точки над словом феномен. Дело в том, что в эталонном словаре, рекомендованном Министерством просвещения, написано, что у нашего слова два значения. И от значения зависит ударение. Феномен – это научный термин. А слово феномен имеет уже более широкое значение. Его употребляют, когда речь идет о чем-то уникальном, в том числе и о человеке. В наших примерах речь шла не о науке, значит, феномен. Хотя раньше в словарях давали другую информацию, и даже была допустима двойная норма. Сейчас мы имеем научный феномен и культурный феномен. И у нас на очереди еще одно слово, которое тоже в разное время словари рекомендовали ударять по-разному. Слушаем высказывание с этим существительным.
6: Ну, а когда христианство пришло, естественно, что христианство накладывало уже свои догматы на языческие.
7: Про это поговорить, прокомментировать, как это сочетается, например, с догматами церкви.
1: Догмат. И это верно. Сейчас уже верно. Хотя раньше следовало говорить догмат. Но филологи пересмотрели ударение в этом слове и приняли двойную норму. Поэтому ошибиться в этом слове невозможно. И догмат, и догмат находятся в пределах литературной нормы. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: новости.
1: В Москве 22:30, в студии Наталья Христова. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины, сообщили сегодня в Минобороны. И сегодня же в ведомстве рассказали, что вооруженные силы России освободили поселок Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области. Россия не будет разрушать культурные объекты на Украине, однако там есть другие весьма привлекательные цели, о которых вооруженные силы не должны забывать. Об этом заявил председатель Единороссов Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по подготовке к новой народной программе партии.
2: Хочется ответить симметрично. Симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы все-таки цивилизованные люди. Но там есть другие, и мы все знаем, весьма привлекательные цели, о которых вооруженные силы забывать не должны.
1: Медведев также сообщил, что деньги на восстановление Музея обороны Севастополя найдены. Ранее сегодня директор учреждения Михаил Смородкин сообщил, что по предварительным прогнозам восстановление здания и полотна панорамы может занять около 5 лет. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о переименовании кинотеатра «Украина». Кинотеатр на улице Ленина – это не просто здание, это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес 10 июня по зданию «Панорамы», этот кинотеатр больше не может носить название «Украина». «Есть вещи, которые не прощаются», — сказал Развожаев. По его словам, старая вывеска уже демонтирована. Новое здание для кинотеатра будет... Новое название для кинотеатра будет выбрано вместе с жителями города-героя. Цена нефти упала ниже 90 долларов после слов Дональда Трампа об отмене ударов по Ирану. При этом он подчеркнул, что морская блокада

0: Audio Stories.
1: Белый налет на шоколаде появляется из-за так называемых сахарного и жирового поседения. Когда шоколад хранится в условиях повышенной влажности, сахар в составе шоколада может поглощать влагу из воздуха. Это приводит к образованию кристаллов сахара на поверхности плитки. Эти мелкие кристаллы придают шоколаду белый оттенок. Так проявляется сахарное поседение. Если шоколад подвергается резким изменениям температуры, масло какао, которое в нем содержится, может начать отделяться от остальной массы и подниматься на поверхность. Здесь оно образует тонкий слой жира, который выглядит белым или серым. Сахарное или жировое поседение совершенно безвредны и никак не влияют на вкусовые качества продукта. Однако внешний вид шоколада ухудшается, и многие потребители воспринимают такое покрытие как признак испорченности. Чтобы избежать появления белого налета, нужно хранить шоколад в сухом месте при комнатной температуре, избегая прямого солнечного света и перепадов температур.
0: Audio Stories.

и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: дни и ночи.
1: Маяк. Чем может навредить человеку наше светило? Подкаст «Физики и лирики. Солнечная активность». В эту пятницу в 6 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Однажды нас стали раздражать чужие голоса, звуки и мысли. Но пока мы искали себя, мы потеряли всех вокруг. Как открыть дверь и прервать годы наедине с пустотой? «100 лет одиночеству». Цикл программ в утреннем шоу «Сергей Стиллавин и его друзья».
0: В любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
1: Рекомендовано для совместного прослушивания.

0: 1 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы группировки войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт «Роскошная» в Донецкой Народной Республике. Атакованы формирования 6 бригад ВСУ. Подробнее о действиях группировки за прошедшие сутки на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра «Юга» Вадим Астафьев.
2: Подразделение южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт «Роскошная» Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 3 механизированных мотопехотной, аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Малиновки, Дружковки, Николаевки, Райалександровки, Пескуновки, Константиновки и Артема. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Сенатор», 8 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Подразделение группировки войск «Центр», как сообщает военное ведомство, за последние 24 часа поразили живую силу и технику 4 механизированных аэромобильной егерской штурмовой бригад штурмового полка ВСУ бригады морской пехоты и 3 бригад Нацгвардии. Бои прошли в районах Белецкого, Завида, Кудашева, Новоалександровки, Кучерова Яра, Васильевки, Доброполья, Анновки, Сергеевки, Донецкой Народной Республики и Новопавловки Днепропетровской области. Противник потерял 310 боевиков, также ликвидированы 3 танка, 2 бронемашины, 13 автомобилей и 2 полевых пушки. Президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором они обсудили меры общественной безопасности во время подготовки к единому дню голосования. Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму чрезвычайно значимыми. А по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, голосование пройдет в полном соответствии с законом.
3: Соответствующий указ президента будет подписан в соответствующие сроки, предусмотренные законом. Мы заранее это не анонсируем, не будем это делать и сейчас. Что касается выборов, я хочу вам напомнить слова президента Путина о важности проведения выборов в любом случае, поэтому ведется подготовка к этим очень важным выборам, и они будут проведены в полном соответствии с нашим законодательством.
0: Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва назначены на сентябрь. Предполагается заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Разрушать культурные объекты на Украине Россия не планирует, однако наши вооруженные силы не должны забывать, что там есть другие весьма привлекательные цели, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
4: Хочется ответить симметрично. Симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы все-таки цивилизованные люди. Но там есть другие, и мы все знаем, весьма привлекательные цели, о которых вооруженные силы забывать не должны.
0: В ночь на 10 июня украинский беспилотник атаковал здание панорамы обороны Севастополя. Выгорели помещения на площади около 600 квадратных метров. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что панорама практически полностью уничтожена, но пообещал восстановить ее. Президент США Дональд Трамп признал, что сложная ситуация с удобрениями для американских фермеров обострилась именно из-за конфликта на Украине. Он ситуацию назвал главным препятствием и добавил, что значительная часть поставок удобрений шла именно с Украины. Американский лидер выразил уверенность, что проблема скоро решится. Сейчас все это должно пойти на убыль, а цены на топливо, я думаю, будут ниже, чем 4-5 месяцев назад, добавил Дональд Трамп. Поставки российского газа в Армению продолжаются штатно, и тарифы остаются неизменными в рамках действующих соглашений. Об этом сообщил министр территориального управления и инфраструктур республики Давид Худатян. По его словам, официальной информации о пересмотре цен нет, а с «Газпромом» ведется интенсивная работа. Ранее Министерство иностранных дел России передало Еревану письмо с уведомлением, что в случае продолжения процесса вступления Армении в Евросоюз, Москва в одностороннем порядке приостановит или отменит соглашение о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что нынешние льготы на поставки газа для Армении идут за счет России. В Москве с 12 по 14 июня изменится режим работы социальных учреждений. Взрослые поликлиники в пятницу и воскресенье будут открыты с 9 утра до 4 вечера, а в субботу до 6. Детские поликлиники в пятницу и воскресенье оказывают помощь только на дому до 3 часов дня, а в субботу ведут прием и в зданиях, и на дому. Центры госуслуг «Мои документы» и центры занятости будут закрыты только в пятницу. Центры московского долголетия не работают в День России, а в субботу и воскресенье действуют по обычному графику. Единый центр поддержки участников СВО принимает посетителей все праздничные дни без изменений с 9 утра до 9 вечера. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту пятницу временами дождь, днем в городе на Неве от плюс 20 до плюс 22. В Москве переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют, днем в столице от плюс 30 до плюс 32 градусов.

0: Audio Stories.
1: В голливудском кино часто можно увидеть, что герои курят определенные сигареты. Пачка внешне совершенно неотличима от знаменитых «Мальборо», но название другое – «Морли». Эта марка была создана специально для кинематографа. Первые появления сигарет «Морли» датируются началом 1960-х годов, когда они начали мелькать в популярном телешоу «Шоу Дика Ван Дайка». Именно тогда реквизит, который имитирует настоящие сигареты, попал в эфир и постепенно получил известность благодаря другим проектам. Созданием этих фальшивых сигарет занимается компания «Эрл Хейс Пресс». Голливудская мастерская реквизита, которая существует уже больше века. Их продукция использовалась в известных фильмах, вроде «Психо» Альфреда Хичкока и в сериале «Сумеречная зона». Однако настоящий всплеск популярности пришел вместе с выходом сериала «Секретные материалы». «Морли» стали настолько узнаваемыми, что появлялись не только в новых проектах, но и проникли в компьютерные игры и музыкальные клипы. Таким образом, хотя изначально бренд существовал исключительно для экранов, он прочно закрепился в массовой культуре.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Гампер или армянский волкодав. Древняя порода пастушьих собак родом из Армении. Эта собака была выведена специально для охраны скота и защиты от хищников, особенно волков. Гампры отличаются крупными размерами, мощным телосложением и густой шерстью, которая защищает их от суровых климатических условий высокогорья. Средний рост кобелей составляет около 68 сантиметров, а вес достигает 65 килограммов. Гампры известны своей преданностью хозяевам, спокойствием и терпеливостью. Они отличные сторожа и защитники своего хозяйства. Недоверчиво относятся к незнакомцам, однако редко проявляют агрессию без причины. Эти собаки обладают высоким уровнем ответственности, часто принимают решения самостоятельно. История породы насчитывает тысячи лет. Первые упоминания о собаках типа гампра встречаются еще в древних источниках, которые относятся к временам раннего армянского государства. В течение многих веков гампры использовались исключительно местными жителями горных районов Армении. Во времена Советского Союза интерес к породе возрос, и ее начали разводить целенаправленно, сформировав стандарты внешности и характера. Сегодня гампр считается символом национальной гордости Армении и даже изображен на почтовых марках и памятниках.
0: Аудиосторис.

твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце